0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 07.09 на часах, друзья. Давайте подкинем тему для разговора друг другу и поздравим «Локомотив» волейбольный с тремя победами подряд на Кубке лидеров.
2: Молодцы.
1: Да, 3-0. Делали красиво. Отправляемся теперь на выезд и сыграем там наверняка так же. И вот этот разогревочный турнир перед основным чемпионатом победим, выиграем, но заберем трофей.
2: Что касается еще таких новосибирских историй, да, вот не зря же мы где-то, когда, наверное, с месяц назад, да, устраивали голосование у нас в эфире на название нового моста.
1: Да.
2: Ну, он же центральный,
1: он
2: четвертый, как угодно. И мы даже сейчас подняли голосование и посмотрели, что у нас лидировало три мнения. Центральный, четвертый
1: и Новониколаевский. И представляете, что выставили Новониколаевский, название это на голосование на уровне города, на госуслугах можно проголосовать.
2: Вот к мнению наших слушателей, внимание,
1: вы молодцы, друзья. Круто.
2: Ну, вы можете проголосовать за или против. Идет еще голосование, поэтому...
1: До 1 октября.
2: Обратите внимание. И нам же потом с вами ездить по нему же, правильно?
1: Конечно.
2: Что касается праздников этого дня, то сегодня, ну, день осеннего равноденствия.
1: До свидания, денечки долгие. Привет, ночи длинные. День идет на убыль, ночь наступает.
2: Есть такой момент. Сегодня также можно отметить день рождения жевательной резинки. В 1848 году ее придумали.
1: У меня в машине есть, пойду сейчас. Вот сейчас песня заиграет, пойду поздравлять. Скажу, да, моя резиночка.
2: Сегодня можно так немножко подчавкать и пузыри подуть?
1: А давай.
2: Только сегодня.
1: Будем делать красиво.
2: Итак, между собой, да? Ну
1: да.
2: Не будем уж, ладно, там в обществе. Да? Не пойдем мы в филармонию, да, и будем пузыри дуть.
1: А если хочешь, чтобы жвачка была цветная, нужно заживать грифель цветного любого карандаша.
2: Какой кошмар,
1: мы
2: вы так делали?
1: Красили, да.
2: Ужас какой. Нет, ну мы не настолько. Друг за дружкой жевали жвачки, а вот так, чтобы... Ну,
1: а за ухо клеило?
2: Нет, ну фу, вот тогда это было как бы нормально, а сейчас это звучит отвратительно.
1: Ну тогда просто пожуем и полопаем пузыри.
2: Не потому что у меня за ухом что-то там... процветает. Да, ну, сам факт. Дальше. Еще в 2008 году вышла в свет первая версия платформы Android.
1: Ну, круто, здорово.
2: Всем андроидоманам, андроидовладельцам.
1: И андроидоводам.
2: А в последнее время их стало значительно больше.
1: И всем андроидам,
2: да.
1: Привет.
2: Даже у кого ее не было, взяли себе, чтобы было. Ну и сегодня день рождения отмечает Хулио Иглесиас, тот самый испанский певец, папа
1: и
2: Энрике Иглесиаса.
1: По этому поводу мы послушаем сына великого отца, такого же талантливого.
2: А что ты?
1: Энрике Иглесиаса.
2: Хочешь поставить в эфир это? Натали.
1: Сувенир from Souvenir, я только помню, у Хулио.
2: Да, это не у него была песня, ты что? Это не у него была песня.
1: А у кого?
2: Да у него, не у него.
1: Так и Натали тогда не его. Натали, это Лепс. Натали, удали мои печали, Натали.
2: А это пел Демис Руссос,
1: да,
2: вообще-то.
1: Ну, тем более, так зачем глубоко так копать, когда у нас есть Энрике?
2: Когда молодой,
1: конечно,
2: пока еще и бодрый,
1: ну, как молодой. Ну, где-то рядом со мной и с тобой.
2: Ну, а мы
1: Энрике будем слушать.
2: Зацепились за тему про Android, но не будем про андроиды говорить и споры.
1: В целом
2: то,
1: будем
2: что и почему.
1: Про смартфоны будем говорить.
2: Мы решили поговорить про цвет вашего смартфона. Ну, согласитесь, когда мы покупаем смартфон...
1: Покупаем.
2: Ну, мы явно выбираем, в том числе, ну, по параметрам, понятно, и цвет. Я знаю людей, которые категорически вот этот цвет, фу, нет, никогда,
1: ну,
2: вот этот,
1: а ты
2: не
1: вспомни,
2: буду брать.
1: Когда рыжий вышел, все за рыжим гоняют.
2: Оранжевый, я попрошу.
1: Рыжий.
2: Я попрошу,
1: а рыжий
2: он оранжевый.
1: Он оранжевый, а рыжий в Иванушках. Я понимаю, что ты за Андрея Полонова очень переживаешь, Григорьева. Но я могу тебе сказать, что сейчас вышел бордовый, то же самое, что оранжевый.
2: И такой же хайп, да-да-да.
1: Только там мало что отличается за 174 тысячи рублей. Но мы не про андроиды и iOS, мы про цвет смартфона и чехла.
2: Нет, про чехол не будем сегодня говорить.
1: Только ты написала
2: именно
1: второй вопрос.
2: Сейчас расскажу.
1: Ну.
2: Первый вопрос – это цвет именно вашего смартфона. Я понимаю, что многие из нас закрывают чехлом основной телефон, и иной раз ты даже забываешь, а какого цвета у тебя смартфон. У меня вот такой, вот это серебристый или серый?
1: Это серо-голубой.
2: Тут голубого даже нет.
1: Но
2: мужчины,
1: наплевает.
2: Мужчины, что у вас с цветопередачей?
1: Ну, вот ты когда на свет поворачиваешь, он голубым отливает.
2: Нет, ну он вообще либо серый, либо серебристый. Наверное, больше серебристый.
1: Серо-голубой. Покажи в камеру, тебя покажут.
2: Можно было не спрашивать.
1: Ну, смотри, голубым отливает.
2: Да серебристый.
1: Ну, сейчас серебристый. А ты когда на лампу крутишь там это все, у меня черненький.
2: Нет, я черненький не хотела изначально, ну потому что для меня он какой-то гнетущий. Гнетущий. До этого был такой голубенький, кстати. Голубый,
1: вот это где-то тоже отливает.
2: Нет, это не он. Голубо-зеленый. Он мне надоел в первую неделю. И я сознательно закрывала его чехлами других цветов. Он меня бесил до безумия. И как-то надолго задержался, поэтому я меняла чехлы. И, собственно, второй вопрос, он рождается как раз и связан с цветом вашего телефона. Цвет телефона и цвет чехла у вас одинаковый или нет?
1: Ну, у меня, вот, да.
2: У меня прозрачный, поэтому...
1: У меня черный телефон, черный
2: пока
1: чехол.
2: Пока меня серый цвет не бесит, поэтому я демонстрирую его. Ну, у тебя всегда черные были.
1: Нет, у меня был темно-синий, серебристый, без голубого отлива. И черный.
2: Ну вот и вам теперь, друзья, вопрос. Во-первых, какого цвета ваш смартфон? И совпадает ли цвет смартфона с цветом чехла?
1: Я вынужден признаться.
2: Ну-ка. Он у тебя как-то хитро называется, нет?
1: Нет, однажды в моей жизни телефон был такого розовое золото. Gold Rose. Но я его прятал под таким чехлом, что было непонятно, какого он цвета. Просто он был дешевле на 8 тысяч рублей.
2: А, вот в чем дело. Но мы все-таки про телефоны, которые сейчас у вас в наличии.
1: Черный телефон однозначно классика, без изысков и излишеств. И черный чехол у меня. И все совпадает.
2: Давайте посмотрим, что у вас. Итак, друзья, писать в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Кстати, в наших социальных сетях уже помимо самой темы идет голосование. Там на выбор вам, ну, наверное, самые популярные цвета. Там есть и черные, и белые, и оранжевые, пожалуйста.
1: И оранжевый тоже, да.
2: И желтые, красные, какие хотите. В общем, заходите, голосуйте. Можно оставлять свои истории в комментариях в наших соцсетях. Можно напрямую нам писать. Номер уже был озвучен. Поэтому, ну, давайте посмотрим на ваши смартфоны.
1: Пока Энрике поет, вы нам пишете. И через 3,5 минутки первое послание мы озвучим в эфир первого утреннего шоу.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.

0: Юль, ну говорили же, хватит 90-х, 2000-х на улице.
1: Ну ты сам поставил, сам захотел.
0: У папы Энрике сегодня вот именины, а Энрике пускай лучше позвучит,
1: чем папа. Давайте... Пока дозвучивает у нас Энрике.
2: Дозвучал уже. Все. Энрике Иглесиасу, спасибо.
1: Почитаем ваши сообщения. Мы сегодня говорим на тему ваших смартфонов. Какого цвета именно
2: цвета
1: смартфон?
2: Сам смартфон.
1: Ну и интересно, цвет смартфона совпадает с цветом чехла? Ну, то есть, подбирали соответственно цвет или нет? Ну, давайте читать, что вы нам пишете. Например, написала нам Оксана. Она пишет: я фанатка оттенков синего, поэтому цвет телефона голубой, а чехол с оттенком синего. Вот все, как я люблю.
0: Ну вот, пожалуйста. Классно начали. Кто еще что?
1: Сеня написала: а у меня оранжевый.
0: Понятно.
1: Тот самый. И чехол прозрачный, чтобы цвет было видно. Ну что, зря что ли оранжевый покупался,
0: ну, конечно.
1: Да?
0: Кирпичик надо, чтобы вот отливал.
1: А сколько у вас по времени, Ксения? Говорят, цвет по бокам в розовый превращается.
0: Нет, это фейки.
1: Фейки?
0: Да.
1: Ну, не знаю, мне показали.
0: Это 5000 купленные, точно. Они там все превращаются не в то.
1: Ну, давайте посмотрим, что еще в том. Максим нам пишет, все телефоны с самого начала были либо серебристые, либо черные.
0: Так.
1: Ну, и там, значит, чехлы прозрачные.
0: И видимо, черные.
1: Чтобы видно было, да? Что у вас вот именно такой цвет. Они как-то, как там у тебя был? Золотистый, который ты прятал под каким чехлом?
0: Да,
1: под
0: у меня
1: черным?
0: Было розовое золото, но недолго я потом его обменял. Но я прятал под черным чехлом, чтобы вот не позориться.
1: А, вот так вот, да? Давайте от Владимира почитаем. Он тут нам отчитался за всю семью. Он пишет: у меня серый телефон с прозрачным чехлом.
0: Ага.
1: У жены лимонный телефон с зеленым чехлом.
0: Вот это сочетание.
1: У дочери один телефон синий, другой черный.
0: Ну короче, веселее всего у вас супруга живет.
1: Да,
0: судя
1: я
0: по
1: так
0: всему.
1: Она позитивнее.
0: Зеленый с лимонным.
1: Алексей пишет: цвет телефона белый мрамор. Других цветов не было просто.
0: А вот, видишь,
1: вот, ну,
0: почему.
1: Какой был, такой взяли. Хотел купить чехол, но вот чудо, в комплекте был чехол графитовый.
0: Это какой по-русски?
1: Ну, серый.
0: Серенький?
1: Серенький такой. Ну, как
0: серый, белый мрамор. О, что-то рано такое сочетание нам.
1: Почему?
0: Грустно как-то про мрамор.
1: Я тут, кстати, посмотрела на свой серый телефон, как я думала, что это серый цвет, а это у меня... Динамик грей, динамический серый.
0: Очень, я же говорю, куда-то отливает в синеву.
1: В динамический, в судя по всему, в динамический.
0: Синеву с прозрачным чехлом у тебя.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. Скоро, кстати, будем читать и из телеграм-канала ваше послание, и из Макс-канала. На данный момент лидирует черный. Мы так и предполагали, что ну, черный вырвется
0: вперед.
1: Я
0: не предполагал, я просто проголосовал, у меня он черный.
1: 47% за него проголосовали. А дальше второе место, например, делят между собой синий и белый. Ну, это топ вообще. Еще серый добавляется обычно в четверку самых популярных цветов.
0: Но
1: ну,
0: он
1: вот посмотрим,
0: догоняет.
1: Что будет дальше.
0: Нажимайте на кнопку. Друзья, рассказывайте про цвета ваших смартфонов. И буквально минут через 5 ловите в шоу «Пуш» звездные предсказания на эту среду.

0: 107 FM.
1: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
2: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
6: Значит, вместо обеда в «Приз». Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
9: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
12: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
13: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
14: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: FM 100.

0: Звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: А мы говорили, а мы предупреждали, что будет гороскоп в эфире. Все по расписанию в первом утреннем шоу здесь на радио «Юнитон» в Новосибирске. 7:30 приступим.
2: Давайте посмотрим, что звезды напророчили овнам. В среду звезды позволяют вам потратить больше, чем планировали.
1: Ну, значит,
2: именно
1: есть что тратить.
2: Сегодня покупки принесут удовольствие, да еще и надолго.
1: Ну, поэтому... прекрасное вложение денег.
2: Вообще...
1: Далее, тельцы, проведите день в мечтах, смотрите сайты о путешествиях, фантазируйте о будущем детей или о карьерном взлете. И сегодня, внимание, велики шансы сделать мечты реальностью. Тельцы, мы вас поздравляем, идите покупайте путевочку.
2: Почему я сегодня не овен, не тельцы? Я хочу и путешествовать, и потратить побольше. Но я не овны и не тельцы.
1: Ну, нормально ты замиксовала.
2: Давайте посмотрим, что у близнецов. Вам потребуется сегодня чужое мнение для решения какой-то задачи. Опросите всех, проведите мониторинг, взвесьте аргументы. Даже если общество, которое нужно опросить, это всего лишь коллеги в кабинете, но они тоже могут подсказать вам что-то важное.
1: Ну, потом не пеняйте вот на других. Вы же выбрали вот это опрос общественного мнения,
2: наоборот,
1: посчитали проценты.
2: Наоборот, будет на кого потом, если что.
1: Думаешь, да?
2: Да, я тебе точно говорю.
1: Близнецы, ко мне за советом не обращайтесь. Далее, раки, день неожиданных подарков сегодня и приятных бонусов. Не отказывайтесь. Вселенная уверена, что вы заслужили. Принимайте их с благодарностью и радуйтесь, как складываются обстоятельства.
2: Они неплохо у вас складываются, судя по всему.
1: Ну, вообще крутяк.
2: Львы, повезет тем, кто проведет сегодняшний день в дороге. Поездки будут удачными. Да и в целом сейчас отличное время, чтобы покорять новые земли, ну или старые, вдруг там что-то изменилось.
1: Поэтому, львы, как говорят на вокзале, счастливого вам пути.
2: Именно так.
1: Далее, девы, звезды спрашивают, что-то не устраивает?
2: Давай и я вместо же... звезд, давай.
1: Давай.
2: Что-то не устраивает, девы?
1: Так измените, говорят те же самые звезды. Да, страшно, но если тянуть, ничего не изменится. Или оставляйте все как есть и не жалуйтесь, или готовьтесь к переменам.
2: Вот это спасибо за такой выбор.
1: Вот это мне нужны весы, чтобы взвешивать, а они вот уже сразу на горизонте следом в гороскопе.
2: Давайте весы. Утро у вас, конечно, не самое лучшее получится. Вы можете почувствовать себя разбитым, но постепенно втянетесь, отвлечетесь, взбодритесь. Просто вот, ну, утро так себе, а дальше все пойдет нормально.
1: Ну, а Юле и всем скорпионам звезды советуют слушать интуицию. Действуйте так, как она подсказывает, даже если это выглядит нелогично.
2: У скорпионов часто все выглядит нелогично.
1: А, ну, это и так всегда, да, каждый день. В финале окажется, уважаемые скорпионы, что именно этот вариант был выигрышным, поэтому, возвращаясь к началу, слушайте интуицию.
2: И никого больше не слушайте, потому что вы, скорпионы, молодцы, я так считаю.
1: Обычно львы молодцы.
2: Ну и львы тоже, наверное, молодцы. Но сейчас про скорпионов.
1: Ну понятно, каждый кулик хвалит свое болото, а каждый скорпион хвалит скорпиона. Это логично.
2: А вот похвалим ли мы сейчас стрельцов, давайте узнаем. Стрельцы, энергия у вас будет сегодня бить ключом. Вы будете заражать ею всех вокруг. Лидерские качества помогут вам организовать любой рабочий процесс или даже какое-то веселое мероприятие.
1: А чего в среду немного не повеселиться?
2: Да и, конечно, правильно.
1: Среда – это маленькая пятница. Далее, козероги, пожалуйста, полагайтесь сегодня только на опыт и разум. Никаких «а что если» или «давайте попробуем». Действуйте строго по инструкции и ни шагу в сторону. Если, конечно, хотите результат получить, а не «что если».
2: А если не хотите, то давайте
1: да
2: вот это «а
1: пойми,
2: что если»,
1: получится,
2: давайте попробуем.
1: Ну, точно, точно.
2: Водолеи, откроются у вас сегодня заманчивые перспективы. Вы будете сомневаться, ведь придется чем-то пожертвовать, но звезды верят. Вы именно в этот день, в эту среду примете правильное решение.
1: И мы, водолеи, тоже в вас верим. Ну и внимание, рыбы, вас спровоцируют сегодня на конфликт.
2: Ой.
1: Но вы не поддавайтесь. Внутри может бушевать ураган, но внешне, пожалуйста, показывайте полное спокойствие. Не позволяйте манипулировать вашими эмоциями.
2: Да и правильно, рыбы, правильно.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:37 в Новосибирске, друзья, здесь на радио Юнитон. Расскажем о погоде, поиграть пригласим, ну и можем пробежаться по цветам чехлов, а точнее смартфонов.
2: Ну давайте.
1: Насколько они сочетаются.
2: Напомним тему, сегодня мы обсуждаем цвет вашего смартфона, и вы чехлом его перекрываете или цвет чехла такой же? Ну давайте несколько ваших историй. Ольга написала нам... Пришлось вспомнить цвет корпуса телефона, ну, потому что мы часто их закрываем, и ты думаешь, так, какой у меня цвет-то? Так вот, он черный, Ольги. Мне
1: но
2: нет разницы
1: аргументы
2: в цвете, главное функционал.
1: Вот это правильно, правда.
2: Если бы он был коричневым, это бы не отпугнуло меня от покупки. Если есть выбор цвета, выбираю черный, либо тот, что дешевле.
1: Вот помнишь, я ходил с розовым, прикрывал чехольчиком?
2: Да.
1: Потому что он реально был на почти 10 тысяч дешевле, ну.
2: А чехол, пишет Ольга, мне пока еще выбирает ребенок, поэтому ребенок выбирает максимально разный. Сейчас он красный с совой.
1: Ну, нормальненько у вас. Там распределены функции.
2: Давайте еще. Евгений написал. У него синий телефон. Нам даже фотографию Евгений прислал. Но с... Цитирую, офигенным переливом. Угу. Чехол прозрачный, чтобы видно было всю вот эту красоту, понимаете? Да, телефон классный, все.
1: Синенький с прозрачным принимается.
2: Ну и давайте еще одно сообщение. Это нам Алена написала.
1: Я
2: мужу подарила телефон черный. Ну прям заказали черный телефон. Забрали в день рождения, а он зеленый.
1: Так.
2: И он первое всем, что показывал и говорил, смотрите, какой черный телефон мне жена подарила. Но менять не захотел, чехол черный купил сверху и все. Каждый раз зато теперь, когда снимает чехол, очень громко напоминает, какой классный у него черный смартфон. Черный.
1: Но зато есть повод для улыбок или таких каких-то семейных претензий, которые явно заканчиваются хорошо.
2: Точно. Ну и почитаем еще ваше послание, друзья, чуть-чуть попозже. Много ваших сообщений, будем все озвучивать. Ну, а сейчас в самое время напомнить, впереди игра «Операция подмена».
1: Наши музыкальные эксперименты с подарками. Будьте рядом, готовьте Макс и Телеграм. Ну и ловите погодные данные от западносибирского метеоагентства. Эта среда в городе пройдет без существенных осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Днем 15-17 тепла.
2: А сейчас в Новосибирске плюс 10.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.43, подарки для вас. Подходите поближе. В первом утреннем шоу на радио «Юнитон» стартует операция «Подмена», а подарки приготовила безумно крутая шаурма. Сертификат на угощение на 1000 рублей может вам достаться.
5: И знаете, что по-настоящему делают крутой шаурму? Ну, конечно же, сочное мясо. Добавьте туда еще фирменный соус, свежие овощи, хрустящий лаваш, и получится именно то, зачем хочется возвращаться. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Ой, когда есть хрустящий лаваш, начинка, я ваш. Лаваш, я ваш.
5: Ну, ваш сертификат, возможно, станет, друзья, если вы самым первым или самой первой справитесь с нашим заданием в игре «Операция подмена».
4: Правила напоминаем, потому что это премьера сезона. Мы берем песню русскую, отечественную, любимую сейчас или когда-то давным-давно, переделываем стилистику звучания и слова иногда тоже, знаете ли, закручиваем в лаваш. И получается новый суперхит, а ваша задача вспомнить, кто же все-таки эту песню поет в оригинале.
5: Свои варианты ответа вы присылаете к нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Вместе с вариантом ответа обязательно указывайте номер телефона свой, естественно. Ну и кто первый, тот подарок забирает.
4: Сегодня решает одно слово.
5: Не, ну там парочку могут решить. Я два услышала, два помогут.
4: Ну как пойдет.
5: Ну я два, ну хочу. Двойную иду, два в одном.
4: Это, пожалуйста, безумно крутую шаурму, Юлечка. А пока задание. Слушайте внимательно, кто поет эту песню в оригинале. Полетели.

0: 7.48 в Новосибирске. Подводим итоги игры. Операция подмена. Подменили сегодня все не слабо, знаете ли, нехило запутали вас. По неверным ответам пробежимся. Но сначала напомним задание игры. Взяли песню, музыку, стилистику поменяли, слова местами тоже перепутали. И вот
1: и
0: что.
1: Получилось вот так вот. Что-то новенькое, но тоже неплохое.
0: Современно, воздушно, легко. Но нелегко было вам. Давайте вспомним задание.

0: Вот такая воздушная мелодия, друзья, которая вас озадачила.
1: И мне кажется, сегодня вспомнили все песни, где упоминается слово «ветер».
0: Я устал записывать неверные варианты, но несколько из них озвучу. Неправильные ответы. Филипп Киркоров и Юрий Шатунов. Иванушки и группа «Каски». Анасти, Алсу, Клава Кока. «Руки вверх, вирус, Катя, Лель, глюкоза. Скажешь, когда я надоем тебе».
1: Продолжай.
0: Люся Чеботина, группа «Винтаж». Сергей Лазарев, «Город 312». «Мумитроль», «Жин-жин».
1: О, неожиданно.
0: Там чего только не было, друзья, но...
1: Но это была певица Максим, песня «Ветром стать».
0: Да, там же последняя строчка: «Я ветром стану, и я буду думать о тебе, а вот это вот с историей буду слушать твои пластинки». Правильный ответ — Максим.
1: Давайте смотреть, кто молодец, кто первым справился с нашим заданием, кому достанется сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы. Итак, первый правильный ответ пришел от слушателя, номер телефона которого заканчивается на 8122.
0: Давайте поздравим победителя и услышим песню «Ветром стать» от начала и до конца.

0: 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.

0: Тип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-681.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новосибирске 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Да, друзья, это первое утреннее шоу. Мы продолжаем общение с вами. И в эту среду говорим про цвет вашего телефона, смартфона.
1: Всем доброго утра. Что касается темы, вы можете все подробности найти в наших социальных сетях, группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. Ну и действительно выясняем, а какой цвет у вашего смартфона и соответствует ли цвет смартфона цвету чехла. Ну давайте почитаем, что вы нам пишете.
0: Давайте отчетики ваши и сообщения.
1: Вот, пожалуйста, написал нам Денчик. Телеграм-канале.
0: Здрасте.
1: У него натуральный, как написано, Титани.
0: Ну, натуральный Титан. Я знаю, есть натуральный блондин на всю страну, такой один.
1: А вот давай, то же самое, давай про...
0: А про Титана? Натуральный Титан.
1: А ты думаешь, здесь нужно вот так вот, серьезно вот так вот.
0: Написал нам нормальный пацан.
1: Ангелина написала, у нее лавандовый.
0: Сразу понятно, да, какой производитель.
1: У Елены фиолетовый. Ну, давай, производители.
0: Нет, ну, фиолетовый,
1: да, не угадаешь,
0: разный.
1: Да. Нет, да. Ну, лавандовый тоже, кстати, у нескольких,
0: но
1: есть.
0: Ну, он называется так у одного конкретного, да.
1: Так, дальше давайте еще. Заглядываем в наш Макс-канал. Что здесь? Ульяна пишет, телефон красный. Красный, ненавижу. Ну, видимо, по этой причине чехол фиолетовый.
0: Это
1: как
0: та
1: я
0: история,
1: люблю.
0: Когда телефончик может быть дешевле. Главное, функционал устраивает. Чехлом прикрываем цвет телефона.
1: Это была моя история вот до последней покупки. Именно так все и было. Дальше, еще. Таси пишет, у нее телефон черный, а чехол светло-фиолетовый.
0: Ага, разобрались.
1: Но черный, мне кажется, он такой, иногда хочется его разнообразить, какое-то настроение добавить, потому что черный, ну, это... Да, нейтрально, серьезно. А как же вот настроение, да? А?
0: Я прилепил туда на черный чехол себе ковер. Поднял настроение.
1: Он правда ковер прицепил, друзья.
0: Наклейку ковра прицепил, друзья, товарищи и господа. А у меня есть следом уже готовые.
1: Следующая наклейка.
0: Да.
1: Ты ковер на что поменяешь?
0: Нет, это плакат такой советский, где палец у рта и написано «Не болтай».
1: Это ж не про тебя.
0: Я уже заготовил целый набор наклеек на чехол.
1: Ты будешь смотреть так, не болтай, сидя в эфире.
0: В 10 утра я буду смотреть. О, работает. А до 10 утра будем болтать.
1: Александр написал, у меня телефон изумрудного цвета, а чехол подобрать такого же цвета не удалось, поэтому темно-зеленый чехол и грустный смайлик у человека вообще стоит.
0: Беда.
1: У моей дочери желтый цвет, любимый цвет телефона и прозрачный чехол, но опять же, чтобы демонстрировать, да, что вот он, что зря человек покупал.
0: Конечно, если нравится
1: желтый
0: цвет,
1: телефон,
0: но...
1: да.
0: Согласен.
1: Ну, вряд ли желтый покупает для того, чтобы его скрывать.
0: Тем
1: конечно,
0: более у некоторых производителей прозрачный чехольчик идет в комплекте.
1: Нам многие написали, что правда, покупая телефон, там прозрачный чехол и, ну вот, я не исключение. Я причем... Только интересно, кстати, покупаешь телефон, а там уже и пленочка наклеена, и чехол в подарок.
0: Не у всех.
1: И,
0: не у всех так, Юлечка.
1: Зарядное устройство, ну, на,
0: а
1: все положили.
0: А где-то и зарядки не только кабель. Понимаешь?
1: И приложение половина не устанавливается.
0: Причем твой телефон в 4 раза дешевле, чем где нет зарядки.
1: Именно так. Именно
0: все
1: так.
0: Было.
1: Зато все работает. Ну и давайте посмотрим на голосование. Мы тут цвет как раз выбираем, какой у вашего смартфона. Большинство из вас, понятно, проголосовали за черный цвет. 36%.
0: На втором месте цвет настроения синий.
1: Именно так. Ну и третье место белый. А дальше, конечно, уже идет распределение практически равномерно. Посмотрим, что будет дальше. Голосуйте, заглядывайте.
0: Рассказывайте истории.
1: Нам нужны ваши комментарии.
0: Макс-канал, Телеграм-канал и группа ВКонтакте. Номер для сообщений. Макс-телеграм-смс 8-983-510-107. Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу Push — лаборатория Гемотест.
1: В Гемотест вы можете пройти чекап X6. Это скрининг организма, который поможет проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Выслушайте.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.11 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 5 баллов, хотя не все так страшно, как могло бы быть.
2: Я бы даже так сказала, 4 максимум бы поставила.
1: Ну, давайте разбираться, может быть, и на 5 насобираем, пока в эфире говорим.
2: Ну, давайте. Левый берег, и здесь затруднения, по сути, только возле площади труда Станиславского, улица Ватутина. Все. Потому что, ну, да, Винатовский мост, да, легкое затруднение. Да и все, друзья. Октябрьский мост немного плотный на правый берег, как и Димитровский мост. Ну и то не сильный, только
1: до воды. Да.
2: Что касается правого берега, давайте посмотрим. А тут-то тоже не такие большие сложности,
1: а где все,
2: как могло
1: Юль?
2: Бы быть. Я не знаю.
1: Может, официальный день осеннего равноденствия признан выходным.
2: А мы вот это вот сидим и работаем.
1: Но
2: да?
1: Все-таки давайте докопаемся, поищем красные линии.
2: Из необычного.
1: И, к сожалению, ДТП.
2: Давайте начнем с улицы Кашурникова, недалеко от пересечения с Красина ДТП. И сейчас улица Красина затруднена. Ну и улица Кашурникова — это для тех информация, кто едет со стороны Бориса Богаткова к... Туда, Фрунзе.
1: Незначительные затруднения есть на Каменском шоссе, на Богдана Хмельницкого больше стоим, чем едем. Учительская лесная дорога перед 25 лет октября, точнее Александра Невского и далее по ней тоже побордовела. Что случилось, расскажите, кто там. Но от Курчатовского колечка стоит Курчатова до Объединения. Фадеева вся красного цвета, на Кедровую не выехать с улицы Александра Чернобровцева. И по этому поводу
2: все.
1: Пробочка от Краузе до Кубовой, Чернобровцево-Охотской, и далее разгоняемся по Кедровой к Мельнице.
2: Вообще удивительный, конечно, денек. Ну, может быть, потому что сейчас как-то серость ушла немного из нашего города, какие-то даже голубые
1: я
2: облака.
1: Я из вашего города уходить не собираюсь. Что вы меня серостью называете? Это наш город.
2: На самом деле, пусть так все и будет, но в том плане, чтобы не ухудшалась ситуация.
1: Мы же с первого класса вместе, мы же бригада.
2: Да.
1: Подключайтесь.
2: А ты кто? Как его звали? Пчел? Пчела?
1: Ну, это... Ты пчела, я пчела. Вот это другая история, Юля. Более современная. Кстати, музыки у нас предостаточно. Подарки будут. Поэтому слушайте Пуш и обязательно соблюдайте ПДД.
2: Ну, как он из бригады? Пчел?
1: Ну, что ты меня спрашиваешь?
2: Пчел?
1: Куда?
2: Ну, напишите, друзья. Ну, как звали героя бригады?
1: Надо попить для памяти таблеточки, Юлечка.
2: Пчел. Я сейчас вспомню, я вспомню.
1: Да точно вспомним. У нас есть 3 минуты, мы потом снова ворвемся в эфир.
2: Пчела, ну пчела, спасибо, друзья. Ну, вы спасли ситуацию просто. Он не пчел, он пчела.
1: Пчела он, а ты пчеловод. Нет, я пчеловод, ты пчела. Пойдем, устроим ролевые игры за пределами эфира.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.17 на Новосибирске. Сколько пчелы к нам прилетело. Пчела. Мы поняли. Ну, и спасибо.
1: Я пыталась вспомнить, как звали героя бригады, и у меня все вот этот пчел в голове.
0: А он пчела.
1: Не пчела, все. Пчела. Все, друзья, мы
0: разобрались.
1: Все поняли. Разобрались. Надо пересмотреть бригаду, наверное.
0: С другими моментами
1: Бандитский
0: будем
1: «Бандитский Петербург» я уже посмотрела. Надо пересмотреть бригаду, да.
0: Ты, Юлечка, так на сериал «След» подсядешь? Прекрати.
1: Нет, там нельзя.
0: Он же как Санта-Барбара.
1: Он не заканчивается. Лет 20, наверное, мне кажется. А там и «Тайны следствия» недалеко, которые тоже не заканчиваются.
0: Юля вообще, конечно, негодяйка. Она принесла в мой дом весть о том, что в Турции возобновили съемки сериалов, топовых их вот всех.
1: Ну, просто они как школьники в Турции. Они на лето уходят на каникулы, и вот в сентябре все вернулись.
0: Телевизор на кухне занят всем, что вот... И как только я захожу, говорю, почему телевизор не выключили? Там на паузе стоит, не трогай! Боже мой, я теперь ни новости не знаю, ни прогноз погоды, благо ты мне метеостанцию подарила. Я теперь знаю, что на улице за окном творится.
1: Зато ты теперь прекрасно знаешь про всех кемалей, серканов и всех вместе взятых.
0: Это что-то с чем-то, Юль. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Ну, так случилось. А еще давайте, что там на дорогах у нас случилось, вы тоже нам об этом пишете. По поводу улицы Кирова нам написали, там идут дорожные работы, поэтому кто едет в сторону центра, вот по мостику к глобусу, друзья, придется, ну так, постоять немного.
0: Ну и пробочка на ипподромке, вы тоже нам об этом написали. Плотно прям стоим от Фрунзе до Ауры.
1: Да, кто едет в сторону улицы Военной, да, будьте аккуратны, мы вас предупредили. Что еще? Мы предупредим, что через несколько минут у нас случится игра «Маршрут настроен».
0: Ой, поедем, будем помчимся.
1: Путешествовать по городу, но только уже виртуально в рамках нашей игры. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что, чтобы поучаствовать в этом проекте...
0: Надо созвониться.
1: Именно так, чтобы заполучить сертификат на заказ пиццы, действуйте. 209-0507.
0: Цифры напомнили вам. А цифры продиктую ли еще раз?
1: 209-05-07. Пока вы дозваниваетесь, мы еще одно сообщение прочитаем. Только что прилетело на улице Вертковской возле 109-й школы. Все перекопали, не проехать.
0: Клад ищут.
1: Прям полностью?
0: Золото будем добывать.
1: Как,
0: а может,
1: Вертковская, она весь год уже, а то и второй,
0: да, друзья,
1: страдальческая.
0: Все, шутки в сторону, идем принимать звонки 209-05-07 и напомним о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно приобрести, например, говядину тушеную «Армейский запас» за 209,90, свиные ребрышки за килограмм 229,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: первое утреннее шоу раньше всех. 6.55.
1: Веселье, улыбки, подарков, огон. FM 107. Пушь юнитон.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
5: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОКП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
6: Радио. Юнитон.
7: Реклама.
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: Какой прекрасный вид сверху!
11: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
12: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Подтянуть английский. Level 11.
14: Когда нет вдохновения, может помочь Додо пицца.
15: Додо.
16: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
17: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
18: И зависти.
19: Значит, вместо обеда в «Приз».
20: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
21: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
22: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
23: Который час? Время для «Додо пиццы».
15: «Додо».
22: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
24: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на наборы конфет.
25: Подробности в магазинах «Быстроном».
24: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
26: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
27: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
28: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
29: Что? Что это?
30: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
31: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
32: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 01 31.
33: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: со салфетками буду утираться.
1: Ну вот, кстати, не знаю, именно так будет поступать наша слушательница Татьяна, которая к нам дозвонилась, потому что в случае победы ей достанется сертификат на заказ пиццы.
0: Вау, круто.
1: Там тоже можно хоть дома, хоть на работе, хоть с собой, пожалуйста.
0: Давайте выяснять, Татьяна, здравствуйте и доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Скажите, а вы едите за рулем?
1: Ну, если за рулем
2: едете вообще.
0: Бывает, да, сейчас все врачи нас ругают с вами, говорят, это нельзя так делать. Ну, мы же любим. Ну, а сами решите, если победа будет на вашей стороне, где и с кем будете уплетать пиццу и вкусности, которые закажете, давайте прокатимся.
1: Давайте напомним правила игры. Мы с вами путешествуем виртуально по Новосибирску, и задача участников игры «Маршрут настроен» — угадать, сколько минимально по времени займет путь из одной точки Новосибирска в другую. Сегодня, ну, точки прям будут...
0: Далеко-далеко,
1: на лугу
0: Пасоцако. И причем с учетом вот этих пробок, которые есть сейчас.
1: Итак,
0: мы вчера остановились на улице Тюленина у Ледовой арены «Родник».
1: И поедем
0: в Академ.
1: К Дому ученых Академгородка.
0: Дом ученых Академгородка на Морской проспект.
1: Итак, внимание, Татьяна, как вы думаете, сколько сейчас с учетом дорожной обстановки этот маршрут займет? Поехали. 1 час 37 минут.
0: Мама дорогая.
1: 1 час 47 минут.
0: Еще больше.
1: Или 1 час 57 минут.
0: Час 37, 47, 57. Выбирайте. Час 47. Татьяна, вам надо сменить машину.
1: И телефон.
0: Потому что громкая связь, там просто это не так себе. Хорошо, мы хоть поняли. Хотя лучше бы мы этого не слышали. Час 47 – неверный вариант.
1: К сожалению. А вот какой будет верный? Ну, возможно, сейчас повезет следующему дозвонившемуся.
0: Снимаем трубку телефона 209-05-07. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вас зовут?
3: Меня зовут Константин.
0: Константин, ну что, повелитель длинных маршрутов, сколько по времени?
3: Час 57.
0: Ну, это вы переборщили.
1: Эх, нет, тоже неверный ответ.
0: Вообще, альтернативный маршрут был почти под 2 часа.
1: Но мы же говорим про минимальный.
0: Самый быстрый в реальном времени. Снимаем трубку телефона 209-05-07. Это радио Юнитон. Пуш для вас в подарки в виде сертификата на заказ пиццы на 1000 рублей.
1: Ну что, следующий звонок, и, наверное, уже победный, я так предположу.
0: Надеюсь. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Вас зовут?
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, ну сколько там осталось?
4: Час 37.
1: Абсолютно точно.
0: Победа, вы выиграли. Ура.
1: Хотя даже час 37, вот от осознания того, что ты потратишь час 37, чтобы добраться из одной точки в другую, ну уже так весомо.
0: Ну, город большой.
1: А это еще, извините, мы будем ехать против, как мы говорим, против шерсти по Бердскому
0: шоссе.
1: Ну там
0: шерсти хватает, поэтому, друзья, пожалуйста, повнимательнее, везде успевайте. Сегодня маршрут настроен, он состоялся, и завтра мы будем стартовать от Дома ученых. Ну а Дмитрию, нашему победителю, вручаем сертификат на заказ пиццы на 1000 рублей. Поздравляем!
5: Маршрут настроен.

0: погода на радио Юнитон.
1: Надевайте кальсоны, ешьте кальсоны.
2: Что?
1: Проходите поближе. Не стесняйтесь. Нет,
2: подожди, не настолько холодно на улице, чтобы прям вот
1: я
2: уже...
1: Я проснулся, смотрю, 8 градусов. 8 градусов. Это сейчас потеплело. А я-то из машины вышел. Машину помыл. Машину заправил. Приехал. Но когда двигаешься, нормально. Но какие-то значения такие непривычные сегодня были рано утром.
2: Это, по крайней мере, не те... Вот сейчас 10 градусов, например, в Новосибирске.
1: Ну, 10 уже нормально.
2: Не те, которые будут, например, через месяц. Это будут уже там уже полузимние 10 градусов. А вот сегодня еще все-таки они такие осенние, приятные, комфортные.
1: Но днем, надеемся.
2: Дождя нет вот сейчас.
1: Надеемся, да, что распогодится. Днем, когда солнышко появляется, становится все-таки по-сентябрьски тепло и достойно. Мы встречаем новый день, потому что синоптики обещают, что он пройдет без существенных осадков. В эту среду в Новосибирске ветер северный 2,7 метра в секунду, а температура днем плюс 15, плюс 17.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8.43 в Новосибирске. Давайте пообщаемся, друзья. Первое утреннее шоу отвлекает от суеты этой среды. И у нас снова рекорды и достижения в эфире.
2: Вы бы знали, чем мы сейчас занимались, пока звучала песня.
1: Юля принесла линейку, говорит, на, мерей нос. Я говорю, твой? Нет, говорит, свой.
2: И так я и свой тоже измерила. В общем, друзья, сейчас поговорим про книгу рекордов Гиннесса и про достижения 26-го года на тему больших частей тела, самых больших. И вот, ну, как-то из Турции, тут мы про турецкий сериал заговорили.
1: Да? Прилетело, значит, достижение,
2: и
1: да?
2: И мужчина из Турции, Мехмет Азайрик, подтвердил, он до этого уже сообщал об этом, но тут снова подтвердил в 26-м году, рекорд по самому большому носу.
1: Так.
2: Вот, друзья, если у вас сейчас есть, не знаю, дома вы находитесь, или,
1: линейка,
2: может быть, на работе.
1: Линейка, или сантиметр, или что-то вот, где, ну, что, чем можно померить, напишите нам в Макс и Телеграм, сколько у вас нос длиной от основания
2: до кончика. Потому что у него 8,8 сантиметра.
1: 8,8, почти 9 сантиметров нос. Да простит нас Мехмет, я сейчас на себя примеряю. Если мне говорят, что у меня шнобель и нос в рюмку смотрит, то у Мехмета орел горный.
2: У
1: меня где-то 5,5, ближе к 6.
2: Ну вот у меня 5 сантиметров тоже не маленький, надо отметить.
1: А я думал, что наоборот маленький.
2: Маленький 5 сантиметров?
1: Ну да.
2: Ну, не знаю.
1: Друзья, срочно возьмите линейки, что-то вот прям напишите нам в Макс Телеграм 8-983-510-107. Может, у вас больше 8, и вы рекордсмен Гиннесса, а мы не знаем. А может, наоборот, маленький миниатюрный. Вот переносится до кончика носа. Ну.
2: Давайте сравним, давайте померяемся носами, в конце концов.
1: А вообще, кто придумал, что вот это вот является достижением?
2: Ну,
1: я понимаю, что выдающаяся часть тела,
2: выдающаяся,
1: лица, точнее.
2: Есть чем гордиться. Вот мы смотри, мы можем гордиться нашей россиянкой Екатериной Лисиной, которая сохранила звание обладательницы самых длинных ног в мире. 132,2 сантиметра.
1: Ну, так она и сама не маленькая, 2,05.
2: Она 205 сантиметров. Ну, 132 сантиметра.
1: 132 ноги у нее. Это я весь практически.
2: Это только ноги, понимаешь?
1: Екатерина! Я на табуретку должен вставать, чтобы с ней поговорить.
2: А пока вы, друзья, занимаетесь измерениями, сейчас небольшая пауза, потом посмотрим.
1: Обязательно, какие носастые у нас слушатели.
0: Самое то! Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Винитон».

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
3: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
4: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
6: Новая квартира?
5: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
7: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ну что, устроим перерывчик?
12: А что, пицца уже здесь?
13: Да-да.
14: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
15: Петрович, наливай!
16: Наливаю!
17: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
15: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
17: А, «Брозекс». Наливай.
16: Наливаю!
18: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
19: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Нужен английский? Level 11.
22: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
23: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
25: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
26: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
27: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
28: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: и пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Друзья, открываем очередной час общения вместе с вами здесь, в первом утреннем шоу на радио Юнитон. А тема для разговора у нас — цвет вашего телефона.
2: Давайте почитаем сообщение, что вы нам пишете. Ну, например, заглядываем в телеграм-канал, написал нам наш слушатель и даже прислал фотографию. Сергей оставил послание. У него сам телефон белый, ну а чехол в виде кассеты.
1: Да. Аудиокассеты.
2: Ну там,
1: забавно,
2: кстати,
1: круто.
2: Кстати, вот не видно вообще, что белый
1: вот
2: телефон.
1: Это тот самый,
2: а зачем вам белый
1: та
2: телефон?
1: Та самая история, Юлечка, когда нужно перекрыть цвет смартфона, если он не очень нравится. Данный чехол полностью перекрывает, и даже не видно, что он белый.
2: Либо зацепила история с чехлом, с кассетой. И не связано никак с цветом смартфона.
1: Да-да-да.
2: Многие нам написали, что черный телефон и черный чехол.
1: Как
2: вот именно
1: у меня.
2: Вот такое сочетание.
1: И я также написал.
2: Молодец.
1: Ты прочитала мое сообщение?
2: Я тебе каждое утро читаю.
1: Только что,
2: смотрю,
1: да?
2: Читаю. Иван написал: у меня нет цвета, у меня вместо него зеркало.
1: Зеркальный телефон?
2: Нам прям стало интересно. Не знаю, есть такие, нет?
1: Да есть, конечно.
2: Прям любопытно стало.
1: Иван, придумал тебе, что ли?
2: Ну, мало ли. Может, он фантазирует.
1: Ну, не надо нам тогда знать, о чем Иван фантазирует.
2: Так, давайте еще ваши послания. Например, Геннадий нам написал: у меня темно-синего цвета сам смартфон, а чехол черный. Ну вот, пожалуйста.
1: А вы, чего, красоту такую?
2: Вы перекрыли темно-синий красивый
1: прячете
2: цвет.
1: Прячете красоту-то такую, ну.
2: Вот, например, и Елена написала, Мария написала, у них это оранжевенький. Они не прячут, у них прозрачные чехлы. Ну, столько денег отдать за тот самый оранжевый смартфон и прятать его? Ну, нет уж.
1: Конечно.
2: Цвет такой, что надо показывать. Максим нам написал, значит, по поводу цвета телефона. У нас с моей любимой Юлей модели одинаковые. У меня просто черный, а моей зайке взял красивый белый мраморный. И у них прозрачные чехлы. Поэтому вот нам даже фотографию прислали.
1: Но опять же, чтобы не прятать ту самую мраморную красоту.
2: Ну и давайте...
1: Почему я говорю про мрамор и сразу мавзолей Ленина вспоминаю?
2: Не знаю, ты там вообще был? Давай начнем с этого.
1: Возле, да, внутрь не заходил.
2: Давайте посмотрим на голосование. На первом месте по-прежнему черный смартфон.
1: Смартфон, да-да-да.
2: 42% за него проголосовали. На втором месте по-прежнему синий. Ну и третье место... Сейчас это белый телефон.
1: Белый, совсем белый.
2: Дальше,
1: белый,
2: идет, белый. Дальше идет у нас, не поверишь, золотой на четвертом месте. Ну, а дальше все уже распределили одинаково.
1: Золотой, как я. Как человек золотой.
2: Эта тема еще
1: час
2: будет продолжаться, друзья. Заглядывайте, группа ВКонтакте, наш Макс-канал, Телеграм-канал. Все подробности там есть. Пишите в наши мессенджеры, обязательно все почитаем.
1: Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
2: Именно в «Гемотесте» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вашей компании.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Вы слушаете радио «Гемотест».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Ну что за странные вопросы? Конечно, будут подарки для вас, друзья. Подходите поближе. 9:10 на часах. Начинаем играть. Игра «наоборот» с подарками от «Быстронома».
4: Мы сейчас разыграем сертификат на 1000 рублей на покупки в «Быстрономе». А для того, чтобы забрать этот сертификат, нужно быть быстрыми и догадливыми.
3: Да-да-да.
4: Потому что задание это очень простое. Мы озвучиваем слово задом наперед. Вы свои варианты все возвращаете на место, я имею в виду буквы на место. В правильном направлении. И присылайте к нам. Макс Телеграм работают именно на прием ваших сообщений. Номер 8-983-510-107. Не забывайте вместе с вариантом ответа номер телефона.
3: Обязательно
4: свой.
3: Указывайте свой номер прямо в сообщении. Ну и давайте начнем. Как начнем, так и закончим.
4: Итак,
3: по-быстрому.
4: Сегодня слово, которое мы всегда говорим, подсказка, это можно найти на полках супермаркетов «Быстроном». Итак, что такое «ибурто»?
3: Сейчас ты ругаешься, что ли?
4: Ну, как будто бы немного, да?
3: И бурто. Переворачиваем.
4: И бурто.
3: Разворачиваем, срочно к нам отправляем.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.14 в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры наоборот.
1: Давайте, давайте напомним сначала, что было за задание.
0: Итак, а потом про накану.
1: Слово было «ибур». То.
0: И бурто. Надо просто в обратном направлении развернуть и нам прислать, а на кону сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Вы нам писали, вы ждали, и сейчас все случится.
1: Узнаем победителя. Многие из вас, кстати, ошиблись, подумав, что это йогурт. Нет.
0: Да не надо вообще. Не,
1: у нас даже буквы «и» не
0: мы
1: было.
0: Мы даже ошибочные ваши буриты читать не будем, ваши варианты ошибочные. Просто развернуть наоборот «и бурто», и получится.
1: Отруби.
0: Отруби, правильный ответ.
1: Ну, кому надо,
0: стоп,
1: пожалуйста,
0: игра.
1: Это тоже можно купить. Ну, а кто первым, кто молодец, кто заберет сейчас сертификат? И это наш слушатель. Номер телефона заканчивается на 6686.
0: Мы вас поздравляем, подарки вручаем.
2: Игра «Наоборот» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков по 299,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Радио

0: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
1: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
2: Ага.
1: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
2: Ага.
1: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
3: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir@nsk.rf.
4: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
5: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
6: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета, четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского, 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
7: Какой прекрасный вид сверху!
0: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
10: Да-да.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
12: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
14: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
16: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Какие планы на выходные?
18: Наслаждаться отдыхом вместе с «Додо».
10: «Додо».
19: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
20: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чипсы.
21: Подробности в магазинах «Быстроном».
20: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.
22: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
23: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
25: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: FM

0: 9:25 в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. У нас для вас песня, которую вы оцените либо по достоинству, либо скажете, выключайте, все, хватит. Мы показываем в проекте «Очумелые ушки» вам музыкальные новинки, за или против которых вы голосуете в реальном времени и решаете, берем мы эти песни в эфир или нет.
1: И сегодня у нас неожиданный дуэт.
0: Давай расскажем. Ну, правда, кто такой Дава, мы помним?
1: Неожиданный, потому что ни один, ни другой у нас в эфире не звучат. Ну вот в дуэте они собрались и выпустили новый трек. Ну, во-первых, это Дава, тот самый из Новосибирска, кстати, наш земляк.
0: Муж Мари Краймбрери.
1: И кто еще в дуэте? Это героиня стриминговых чартов Анна Немченко, которая сейчас, мне кажется, выступает на всех сборных концертах, которые бывают в нашей стране. Ну, она действительно популярная девчонка. Да, она блогер, именно
0: так. И запела.
1: Именно.
0: А может, она пела?
1: Подождите, она, во-первых, с вокальным образованием. Начнем с этого.
0: Нормально,
1: все. Она не просто так запела, она имеет соответствующее образование. Вокальное отделение Института музыки вообще-то закончила в свое время.
0: Круто.
1: Поэтому девчонка с образованием, ну, Дава, понятно.
0: Он просто Дава.
1: И что он касается этого сингла, то такая танцевальная история, кстати, достаточно короткая, в тренде всех современных музыкальных хитов. Минута 50, по-моему, да, если мне
0: память. Почему? Почти 2 минуты 59.
1: Ой, извините.
0: 2 минуты, извините. Жизнь быстротечна, поэтому все нормально.
1: Кстати, продюсированием вокала в рамках этого трека занималась сама Мари Краймбрери у Анны Немченко. Не Давы, Анны Немченко.
0: Ну, круто.
1: В том числе стала соавтором этого трека. Что из этого получилось? Давайте послушаем.
0: Прям интересно.
1: Как описывают Дава и Анна эту песню. В ней пульсирующий бит сочетается с чувственной лирикой.
0: Вы хотели чего-то новенького? Ловите, друзья. Мы ждем на протяжении 2 минут ваши реакции за или против в Макс и Телеграм радио Юнитон 8-983-510-107. Голосуйте и встречайте Дава и Анна Немченко «Плавит».
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш» 8-983-510-107.

0: В данной ситуации ни одного дизлайка не было, друзья.
1: Стоп,
0: это
1: голосование
0: удивительно.
1: Без вариантов, как только что прилетел к нам, что это, стикер. Мы готовы брать эту песню в эфир благодаря вашему мнению, поэтому Анну Немченко и Даву поздравляем с тем, что песня «Плавит» будет регулярно звучать в эфире радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:33 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон. Напомним о погоде на день сегодняшний. Сегодня среда, 23 сентября.
2: Сейчас в Новосибирске, ну, уже не так пасмурно, как было. Даже местами солнце пробивается. Пытается, давай так, пытается пробиться.
1: Заявите себе напомнить.
2: Да, плюс 10 градусов по-прежнему на термометре.
1: Ну а день пройдет без существенных осадков. Ветер будет северный 2-7 метров в секунду. Температура в Новосибирске днем плюс 15, плюс 17.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением. Нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы. Ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9.37 в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон, Пуш. Каждое утро в нашу студию прилетает объявление из разных сфер жизни. Мы их вам показываем, о них рассказываем. Сегодня снова соседские войны.
2: Ну, так бывает.
1: Соседский разговор.
2: Просто интересно, что да, не все сейчас ходят к соседям, чтобы что-то высказать, но да, написать объявление.
1: Обязательно.
2: По этому поводу.
1: Целое послание, весь лист А4 занят текстом. Итак, приступим.
2: Уважаемые соседи, я обращаюсь к пианисту, который меня уже конкретно достал, и очень его прошу брякать по клавишам в будние дни, начиная часов с 10, когда люди в основном на работе, а вот вечерами хочется отдохнуть, а не слушать эти звуки, которые играющий, видимо, считает музыкой. Да и выходные, так себе будильничек.
1: И есть по скриптуму обязательно.
2: Задумайся, клавишные инструменты — это явно не для тебя. Может, рисовать попробуешь? И потише, и, возможно, чего дельное получится.
1: Да, в отличие от пианино, рисование явно потише. Вот такое обращение к творческой личности, которая брякает на пианино. Человек учится, идет к цели.
2: А может быть, мужчина, который написал, мне кажется, это мужчина, может быть, у него музыкальное образование, он, может быть, в консерватории работает, у него сил не хватает это терпеть.
1: Подучил бы человека, ну.
2: Да, он понимает, что там бесполезно уже все, он слышит и такой, нет, там уже... Все понятно. Надо уже объяснить человеку, что у него нет шансов.
1: У нас соседи по батарее стучали только когда мы вечером после 9 мама просила сыграть песню Тани Булановой «Не кончается синее море».
2: Ой.
1: А в течение дня нормально, никто не писал объявление.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Мам, что сегодня на ужин?
2: Мы голодны, как тигры.
3: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
6: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
8: Додо.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
12: Значит, вместо обеда в «Приз».
13: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
15: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фудхолл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
16: Английский для детей – Level 11.
17: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
18: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Ты так быстро подружился с преподавателем?
20: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
8: «Додо».
21: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
22: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
23: Расцветай в Агдаске. Дому. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
24: Новая квартира?
23: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
25: Квартал Наигарской. Застройщик ООО «СЗ «Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
27: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасная и качественная автомобильная дорога».

0: 9:51 в Новосибирске, друзья. Поболтаем с вами еще на заданную тему. Здесь, в первом утреннем шоу, мы сегодня говорим про цвета ваших телефонов.
1: Мне кажется, мы сегодня помогаем различным ритейлерам.
0: Заметь, бордового не было сегодня.
1: Продавать. Так вот, ну давайте почитаем ваше сообщение. Еще изучим. Оксана нам даже фотографию прислала. У нее смартфон синего цвета.
0: Да, темно-синий.
1: Но чехол...
0: Вырви
1: салатовый,
0: глаз, зеленый,
1: вырви глаз,
0: яркий,
1: вот просто.
0: Кислотный. Просто, да.
1: Ну, зато смотри, как удобно. Глаз устал от салатового, снял, да, и у тебя спокойный,
0: да, немного
1: синий смартфон. Либо, возможно, как у нас сегодня были истории, что именно вот этого цвета смартфон был просто подешевле, может быть, цвет
0: да.
1: и не самый любимый.
0: Да. И но... можно перекрыть
1: да.
0: чехлом.
1: Елена нам тоже прислала, у нее два телефона в последнее время тенденции.
0: Да.
1: Один для... для фото, другой для приложений всех.
0: Яблочном чехле, а другой в прозрачном, видимо, шел в комплекте.
1: И оба серенькие.
0: Да.
1: Серенькие цвета, смотрите.
0: Так
1: ну,
0: и симпатиш, есть.
1: Симпатично. Ну и давайте еще у Игоря коралловый телефон. Ну ты посмотри. Кораллов.
0: Да вы что?
1: Игорь, пришлите, хочется посмотреть.
0: Карл украл и украл карарары.
1: Что там за красота такая невероятная. Ну и что касается еще ваших посланий, мне нравится, сегодня много звучало таких формулировок, вот как Елена, например, написала. У нее изумрудно-зеленый телефон, а чехольчик прозрачный, потому что разве можно такую красотищу
0: вот.
1: Прятать?
0: Вот это да.
1: Ну и, кстати, по нашему голосованию, несмотря
0: смотрим.
1: На то, что мелькали сегодня и зеленые, и коралловые,
0: лавандовые.
1: И лавандовые, смартфоны. Все-таки на первом месте по-прежнему вы проголосовали за черный смартфон.
0: Самый универсальный.
1: На втором месте сейчас у нас находится синий.
0: Тоже вами любимый.
1: А третье место сейчас, подождите, я сейчас скажу, тут сейчас интересно. Ну,
0: там
1: белый
0: два,
1: и серый.
0: Белый и серый.
1: Белый и серый поделили. Но ты посмотри на третьем месте-то, или какой там он уже, четвертое, серебристый. Нет, прям любопытно.
0: Все где-то рядышком, друзья. Это ваш выбор и ваши яркие или не совсем яркие, но практичные краски смартфонов и чехлов. Голосуйте, высказывайтесь уже без нашего участия. А Пуш вернется завтра в 6:55. Не опаздывайте. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем Пуш.
1: Счастливо.
2: Вам пришло голосовое сообщение.
1: Вы все еще спите?
0: Тогда мы идем к вам.
3: Первое утреннее шоу на радио «Юнитон». Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6:55 на 107 FM.
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107.
0: Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Дом

жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
1: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Здорово и в ресторане. Букетси.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на виноград.
9: Подробности в магазинах Быстроном.
8: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
0: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
0: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
14: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
18: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
20: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
21: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без существенных осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +15, +17 градусов.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез Махеев, 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
6: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
7: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
8: Строительные смеси «Брозекс». Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
13: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
14: И зависти.
12: Значит, вместо обеда в «Приз».
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
18: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
19: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
18: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
19: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
20: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
23: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
24: Держи дистанцию 3 секунды.
25: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
27: Радио «Юнитон». Только хиты.
28: Только хиты.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет! Если вы слышите позывные программы «Вот это поворот», значит, дальше будут хорошие новости. С вами Дарья Макарова. Поехали! Расскажу в эти минуты, как во время 7-дневного круиза один спортсмен пробежал целых 7 марафонов. Шотландский бегун Пола Мэнсона, отправившись в круиз по Средиземному морю, заранее составлял маршруты по городам, в которых ему предстояло побывать. В итоге за неделю круиза он пробежал 7 марафонов в Риме, Неаполе и на Сицилии, Италия, в Которе, Черногория, на Корфу и в Катаколоне, Греция. В тот день, когда лайнер не заходил в порт, неутомимый мужчина совершил забег на беговой дорожке. Пол рассказал, что круизные марафоны длились дольше обычных, ведь в пути он то и дело осматривал достопримечательности, останавливался, делал фото и снимал видео.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Юнитон.
1: Реклама.
2: Ура! Карлсон, ты вернулся!
3: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
4: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
5: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
3: Ну, я полетел!
6: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
7: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
9: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
8: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи, играй!
10: Можно и до свадьбы. Букетси.
11: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Шеф, нам снова повышают аренду.
13: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
14: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. makiinski.ru. Повторяю, makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
16: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
17: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
18: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
19: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на все сыры.
22: Подробности в магазинах «Быстроном».
21: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
23: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
24: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
25: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
26: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
25: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
27: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без существенных осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Радио. Реклама.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
9: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
8: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
9: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Новосибирской области. По данным системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в некоторых районах обстановка не изменится до 25 сентября. Граждан призывают быть особенно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Первые дома для ученых-сотрудников СКИФа появятся в шаговой доступности от Центра коллективного пользования в следующем году. Как передает ТАСС, правительство Новосибирской области ранее выделило участок под строительство жилья. Возводить будут достаточно простые мини-коттеджи, каждый будет рассчитан максимум на 10 человек. Ставки по рыночной ипотеке до конца года могут снизиться до 15-16%. Такое мнение высказали в Госдуме, пишет издание «Газета». При этом эксперты не дают однозначного совета покупать квартиру в ближайшие месяцы или ждать снижения ставок еще год. За это время способны измениться не только условия по ипотеке, но и стоимость самого жилья, аренда, доходы семьи и доходность сбережений. Аналитики сервиса «Купи билет» узнали, как часто россияне выбирают для отдыха пятизвездочные отели и что мешает останавливаться в них чаще. Оказалось, что 63% соотечественников размещались в них хотя бы однажды, а 17% ни разу. Главным препятствием для отдыха по высшему разряду названы высокие цены. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске существенных осадков не ожидается. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Петрович, наливай.
1: Наливаю.
2: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
0: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
2: А, Брозекс. Наливай.
1: Наливаю.
3: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
4: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
7: Марский продукт для людей с широкой душой.
8: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
9: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Который час? Время для Додо пиццы.
11: Додо.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
14: Заговорить на английском. Level 11.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Какой прекрасный вид сверху!
17: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
18: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
19: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
20: Какие планы на выходные?
21: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
11: Додо.
12: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
22: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на средства для бритья, дезодоранты.
23: Подробности в магазинах Быстроном.
22: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
24: Подарил и порядок. Букет СИП.
25: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
26: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
27: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
28: Большая фольклорная вечеринка в стиле рок и хип-хоп с диджеем и ансамблем «Маркеловы голоса». В Международный день музыки. 1 октября. 22.00. Новосибирская филармония. Категория 16+.
29: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
30: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
31: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
32: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без существенных осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +15, +17 градусов.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
6: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
7: Да-да.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
7: «Додо».
12: Каникулы в Китае. Level 11.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
14: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: Ты так быстро подружился с преподавателем?
16: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
7: «Додо».
17: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
19: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
7: Додо.
20: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
21: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске начинается отопительный сезон. Первоочередников, детсады, школы и больницы должны подключить не позднее 27 сентября. Подача тепла в жилые дома пройдет в 4 этапа в период с 28 сентября по 16 октября. На каждом этапе запланировано время на регулирование параметров работы системы. Затем отопление получат промышленные, общественные здания и остальные объекты. Банки получат новые основания для заморозки счетов россиян. Оно описано в проекте закона, разработанного Росфинмониторингом. Изменения коснутся счетов, в которых заметят частичное совпадение данных клиента с информацией о лицах, в отношении которых должна применяться заморозка. Если сходство подтвердится, счета заблокируют на 5 рабочих дней. Уточняется, что в начале года более 800 человек из списков Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов написания своих данных. Средние траты на обслуживание электрокаров оказались втрое меньше, чем у традиционных автомобилей. Разницу подсчитали эксперты «Авто.ру» и «Фитсервис». Дело в конструкции машин. У электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, требующего регулярного и дорогостоящего ухода. Еще одна причина – сравнительная молодость парка электромобилей, в то время как средний возраст авто по стране превышает 15 лет. Россияне отказываются от пышных свадеб. Как выяснилось в ходе опроса, проведенного площадкой Lady Mail, молодожены все чаще выбирают камерный формат, приглашая только самых близких. Около трети респондентов ограничились компанией до 20 гостей. 55% опрошенных позвали до 50 человек. Большее число гостей было только у 11% заключивших брак. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске существенных осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: приятно и на работе. Букет СИП.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Подтянуть английский. Level 11.
3: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо пицца».
6: Додо.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ты так быстро подружился с преподавателем?
13: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
6: «Додо».
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
14: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на чистящие моющие средства. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные аппараты.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без существенных осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор. Батарейки или аккумуляторы, лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды, удлинители или стабилизаторы.
1: Где-где?
2: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
3: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
5: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
8: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
9: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ну что, устроим перерывчик?
11: А что, пицца уже здесь?
12: Да-да.
13: Нужен английский? Level 11.
14: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
15: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор. Детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
19: Ты так быстро подружился с преподавателем?
20: Я принес на пары Додо пиццу.
21: Додо.
22: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
23: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
25: Баба Яга, а сколько тебе лет?
26: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
25: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
26: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
27: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
28: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
29: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
30: Акция действует до 31 октября.
29: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
0: Мам, а мам? Мам!
1: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
2: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Новосибирске 14.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске четверть домов построены только за последние 25 лет. Такой информацией поделились аналитики ЦИАНа. Цифра немного выше, чем в среднем по России, причем исследование велось только по городам-миллионникам. Рекордсменом по доле новых домов признан Краснодар, их там 56%. Последнюю строчку занимает Нижний Новгород с 12%. Новый завод по производству радиоэлектроники задумали построить под Новосибирском. Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируемый объем инвестиций в высокотехнологичное предприятие составляет 8 миллиардов рублей. На заводе предполагается создать 300 рабочих мест. Срок реализации проекта определен до 2031 года. Около трех десятков новых островов появилось в России за последние 15 лет. Причиной стало таяние ледников из-за глобального потепления. Как сообщают «Известия», обнаруженные участки суши расширяют границы экономической зоны России в Арктике и на Крайнем Севере. Кроме того, на островах могут находиться залежи нефти и газа. Россияне начали экономить на смартфонах, отдавая предпочтение гаджетам с минимальным объемом памяти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные М-видео. В ритейлере объяснили динамику сравнительно низкой стоимостью таких устройств. Ранее сообщалось, что на фоне падения доходов и высокой инфляции россияне стали экономить и на бытовой технике. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске существенных осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет! Если вы слышите позывные программы «Вот это поворот», значит, дальше будут хорошие новости. С вами Дарья Макарова. Поехали! Расскажу в эти минуты, как во время 7-дневного круиза один спортсмен пробежал целых 7 марафонов. Шотландский бегун Пола Мэнсона, отправившись в круиз по Средиземному морю, заранее составлял маршруты по городам, в которых ему предстояло побывать. В итоге за неделю круиза он пробежал 7 марафонов в Риме, Неаполе и на Сицилии, Италии, в Которе, Черногории, на Корфу и в Катаколоне, Греция. В тот день, когда лайнер не заходил в порт, неутомимый мужчина совершил забег на беговой дорожке. Пол рассказал, что круизные марафоны длились дольше обычных, ведь в пути он то и дело осматривал достопримечательности, останавливался, делал фото и снимал видео.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
2: Который час? Время для «Додо пиццы».
3: «Додо».
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
3: «Додо».
12: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
13: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
14: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
15: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
14: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
14: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
17: Все это по единой цене! 2400 рублей с человека! Полный безлимит по средам с 17.00! «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Какие планы на выходные?
19: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
20: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
21: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
22: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
24: У
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла.

0: Сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура, парк с озером на территории ЖК, подземный и наземный паркинг, ремонт в подарок, новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ТК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgazstroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
5: Что? Что это?
6: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
7: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
8: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
9: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
13: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
14: Додо.
15: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
16: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
17: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
18: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
14: Да-да.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
21: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
22: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
23: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
24: Держи дистанцию 3 секунды.
25: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
26: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
14: Додо.
27: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
28: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел.
0: жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Первую в России башню невесомости возведут в Новосибирске. Объект станет частью нового федерального исследовательского центра энергетики и механики СОРАН. Башня представляет собой сооружение со специальной капсулой, которую сбрасывают с высоты около 200 метров. За несколько секунд падения в ней возникает состояние, близкое к невесомости. Проведение таких экспериментов обходится значительно дешевле, чем участие в параболических полетах или работа на Международной космической станции. Минобрнауки предложило изменить порядок приема в российские университеты с будущего учебного года. Ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. В частности, число направлений, где физика будет обязательным экзаменом, увеличится до 37. Кроме того, математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности, а история – там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием. Ставки по рыночной ипотеке до конца года могут снизиться до 15-16%. Такое мнение высказали в Госдуме, пишет издание «Газета». При этом эксперты не дают однозначного совета покупать квартиру в ближайшие месяцы или ждать снижения ставок еще год. За это время способны измениться не только условия по ипотеке, но и стоимость самого жилья, аренда, доходы семьи и доходность сбережений. Самой денежной рабочей специальностью минувшим летом в Новосибирской области оказалась профессия сварщика. По данным сервиса Авито, среднее зарплатное предложение для таких мастеров достигло 215,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте по уровню дохода механики, на третьем – гипсокартонщики. В список наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий также попали автомеханики и автомаляры, плиточники и каменщики. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно! Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
7: «Додо».
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
11: Ага.
10: Ну, у вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
11: Ага.
10: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите!
12: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
13: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
14: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
13: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Здорово и в ресторане. Букетси.
16: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
17: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
16: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
18: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
19: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
20: Шеф, нам снова повышают аренду.
21: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
22: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. makiinski.ru. Повторяю, makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Который час? Время для «Додо пиццы».
7: «Додо».
24: Баба Яга, а сколько тебе лет?
25: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
24: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
25: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
26: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
27: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
28: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
29: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
30: Как?
10: как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
29: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
0: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Западные 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
2: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
3: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
5: Академгородок – это не просто район, это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы, это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета, четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
10: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16 часов.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
3: Добрый вечер. В Новосибирске назначена дата очередного общегородского субботника. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, он состоится 3 октября. Градоначальник подчеркнул, что лично примет участие в уборке и хотел бы, чтобы к ней присоединились руководители различных уровней, директора предприятий и председатели ТОС. Новосибирская область отказывается от точечной застройки. Об этом пишет НГС со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Богомолова. По его словам, сейчас новое жилищное строительство идет исключительно по проектам комплексного развития территорий. Они предполагают, что многоквартирные дома строят одновременно с дорогами, инженерными сетями, школами и детскими садами. Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Такой законопроект разработан Росфинмониторингом. При подтверждении сходства операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Если после этого не окажется причин продлить ограничения, доступ к деньгам вернут. В России добыли самый яркий янтарный самородок года. Он весит 1 килограмм 370 граммов и получил название «Осенний», передают «Известия». Самородок нашли в Приморском карьере, его размер 15 на 16 сантиметров, возраст оценивают в 40 миллионов лет. Такие образцы считаются особо ценными и встречаются крайне редко. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем 16-18 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: mind.
1: В эфире диджей Даша Макарова.
2: Казалось бы, несправедливо, когда ты хочешь пить апельсиновый сок на экзотическом острове, а ешь, получается, цветную капусту из контейнера на работе в 16 часов и 6 минут. Но, знаете, и в этом тоже есть свои плюсы. Например, за работу платят. А еще здесь и сейчас вы слушаете радио Юнитон. Это и есть жизнь. С 16 до 20 часов частью вашей жизни буду и я, ваша ведущая на просторах волны 107 FM. Даша Макарова, так зовут меня, рекомендую сделать громче, потому что далее в эфире сюрпризов очень много. Это игры, подарки, гости. И вообще проведем время вместе на радио Юнитон. Всем большой привет, начинаем, поехали.

0: Давным-давно изучала английский язык, поэтому не совсем поняла, о чем поет Тейлор Свифт, но мне кажется, примерно о том, что только миг существует между прошлым и будущим, и называется он «Восьмичасовой рабочий день». Точные студийные радио «Юнитон» показывают 16 часов и 12 минут. Рабочая среда продолжается. Ну а под музыку радио «Юнитон» она будет более энергичной, поэтому предлагаю радиоприемник сделать громче, немного выпрямить спину. Глубокий вдох, и у нас с вами не только продолжается, у нас с вами все только начинается.
1: Новосибирск 107 FM.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Осенний ценопад в магазине «Разрез». Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на порошки, средства для стирки. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
10: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мам, что сегодня на ужин?
12: Мы голодны, как тигры.
11: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
13: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
14: Можно и до свадьбы. Букетси.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
17: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В эти минуты в нашем городе плюс 15 градусов, и прямо сейчас прогноз на завтра, четверг, 24 сентября. По данным

Американский дуэт Софи Такер и диджей Нерво продолжают эфир 16.40, показывают точные студийные. Объединяет нас с вами в потоке музыкальной волны вот эта песня. Да, что касается хорошей музыки, в этом мы с вами похожи. Кстати, ученые выяснили недавно, что сходство музыкальных вкусов у пар оказалось важнее сходства характеров. Качество отношений лучше, когда нравится нам одна и та же музыка. И даже, я бы сказала, одна и та же песня. И

нас много. Целая музыкальная подборка с 16 до 20 часов, пока я здесь на смене, на эфирной смене на радио Юнитон. Далее, кстати, специально для вас группа «Серебро». Продолжаем.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
2: Какой прекрасный вид сверху!
4: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
5: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Ура! Карлсон, ты вернулся!
7: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
8: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
9: ИП «Петрун» АА. УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
7: Ну, я полетел.
10: Петрович, наливай!
11: Наливаю!
12: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
10: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
12: А, Брозекс. Наливай.
11: Наливаю.
13: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
8: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
9: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
10: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
9: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
11: Квартира в жилом комплексе.
12: Такой джакузи.
13: Дочка, просто мост.
14: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: Большая фольклорная вечеринка в стиле рок и хип-хоп. С диджеем и ансамблем «Маркеловы голоса». В Международный день музыки. 1 октября. 22:00. Новосибирская филармония. Категория 16+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

17 часов в городе.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Незначительный рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Новосибирской области за последнюю неделю. Случаев гриппа не отмечено, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты по-прежнему советуют новосибирцам сделать прививку до начала эпидемического сезона. Бесплатную вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. Российские банки рекордно сокращают сеть отделений. С января кредитные организации ликвидировали почти 1400 офисов. Такими темпами до конца года их число может уменьшиться более чем на 2000. Банки все больше переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы урезать расходы на содержание отделений, констатируют «Известия». В России резко взлетело число новостроек с дефектами. Проблемы с окнами и дверями, трудности с вентиляцией и просчеты в инженерии замечены в 93% квартир, сданных в прошлом году. Причиной специалисты считают так называемый строительный мораторий, который временно ограничил возможность штрафовать застройщиков. Мера действовала с марта 2024 до конца 2025 года, напоминает издание «Лента». Мальтипу стали самыми популярными собаками в Новосибирске. Как передает информагентство ОМ-1, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Товары». По их данным, спрос на эту породу за год вырос на 57%. Мальтипу – это метис мальтийской болонки и пуделя. Второе место занял чихуахуа, третье – померанский шпиц. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
2: Дорогие друзья, всем привет! А в эфире то самое светлое шоу на волне 107 «Блондинки в городе». И сегодня у нас особенный эфир, выпуск, потому что мы сегодня не просто блондинки. Мы сегодня дикие блонди-кошечки в студии Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова.
3: И сегодня у нас срочный сбор кошечек, потому что уже в эту пятницу, 25 сентября, у всего города проснется дикий инстинкт. Нас ждет аква-ночь. А я волнуюсь, не представляю, что там будет, потому что наш превратится просто
2: аквапарк.
3: В дикую, аквапарк превратится в территорию дикой энергии.
2: Ну да, друзья, новость, пушка, бомба, ракета, долгожданный ремонт в аквапарке завершен, аквапарк уже открыт. Ну и мы, собственно, и решили, зачем нам ждать пятницы, мы уже подготовились. Вот, например, я уже сижу, у меня уже ушки. А кто смотрит эфир, у Насти тоже ушки.
3: Да, и сегодня в нашей студии человек, который точно знает, что нужно подготовить к этой пятнице.
2: А, и не помимо ушек.
3: Да, помимо ушек. И он нам расскажет, что появилось в обновленном аквапарке, что изменилось, какие сюрпризы ждут гостей. И у нас представитель новосибирского аквапарка, самого крупного в России крытого аквапарка, Алексей Никаноров.
2: Алексей, привет!
4: Всем привет, рад вас слышать опять.
2: Ну что, уже поздно прятаться, Алексей, ты в студии, здесь в окружении диких кошек, у нас настрой серьезный, леопардовый. Осталось только выяснить, собственно, где вода. То есть мы хотим узнать главное, что изменилось после ремонта, потому что мы такие тревожные с Настей, нам вот точно надо знать, перила крепкие, пол не скользкий.
4: Да. Обязательно аквапарк, да, мы перешли на ремонт в сентябре, сейчас мы с 21 числа работаем снова в обычном режиме после ремонтном. Обязательно после ремонта любых работ в аквапарке у нас есть строгость. У нас главный приоритет аквапарка — это безопасность гостей. Поэтому после ремонтных работ, конечно, каждая зона была перепроверена, проверена. А одна зона до сих пор у нас не допущена до работы. Она не подходит пока по требованиям безопасности. Вот об этом я и хотел сказать. Смотрите, у нас, ну, тот, кто часто посещает аквапарк или был не так давно, то есть, грубо говоря, до сентября, заметит сразу, что у нас произошли изменения небольшие в холле. У нас произошли изменения там, в зоне кафе, изменения по турникетам. Входная группа стала удобнее, интересней. Дорабатываем сейчас душевые еще в процессе. То есть это не значит, что ремонт уже завершился сейчас, и все, но нововведений не будет. Нет, это длинный процесс, который будет идти еще на протяжении очень долгого времени, и он будет преображаться. Вот. Просто мы сейчас открыты для обычных посетителей, для того, чтобы все могли пользоваться. Но у нас все так же работает, кроме, да, одна зона, я сказал, это детская зона Акваплей, сейчас находится еще на доработке, чтобы полностью по безопасности подходить для того, чтобы гости могли спокойно, безопасно осуществлять отдых в аквапарке. Вот.
3: Алексей, ну вы не просто открылись, а вы просто преобразились. Я думаю, наши слушатели из тех, кто не будет просто... Они думают, прибежать, проверить ли, так ли это?
2: Нам нужны конкретные доказательства, то есть вот просто, чтобы человек сразу с порога зашел и понял, что изменилось. Помимо пароля от Wi-Fi?
4: Да, пароль от Wi-Fi, кстати, не поменялся. Кафе, как я и сказал, что люди, кто недавно посещал, видел у нас зону кафе справа на входе в холле. Там преобразились цвета в этой зоне. Сейчас туда еще доставится дополнительная мебель, будет украшена эта территория кафе. Далее, когда мы приходим на кассу, я сказал, уже турникетная система нового образца, все красиво.
2: Очередей не будет.
4: Очереди в любом случае могут случиться, потому что желающих посетить аквапарк достаточно много людей, но мы ускорили как раз за счет изменения системы проходной группы, мы ускорили процесс прохождения кассовой зоны, то есть сэкономили там время. Раздевалки у нас не сильно преобразились, там небольшие были изменения, так, чисто ремонтные, реновационные, грубо говоря. Душевые, они глобально поменяются, ну, то есть у нас есть устаревшие места, то есть которые уже, 10 лет аквапарку, что-то изнашивается, что-то меняется, и нам...
2: Про душевые, это тема, видимо, следующего эфира, про них мы поговорим отдельно.
3: А меня очень интересует ваша медленная река, неужели она стала еще медленней?
4: Нет, медленная река медленнее не стала, конечно же, мы почистили полностью весь аквапарк, отмыли, спустили воду, заменили покрытие медленной реки, заменили покрытие на входной группе в волновой бассейн. это плиточное покрытие было заменено на более безопасное. Это искусственный песок, который у нас находится в зоне пляжа, который вы могли видеть. То есть пляж волнового бассейна у нас сделан песком. Вход в волновой бассейн сейчас тоже сделан из такого же песка. Он антискользящий, он безопасный, не колется. Абсолютно безопасная вещь.
2: Но это как раз получается тот случай, что ремонт — это не просто стало красиво, а стало и удобно, и безопасно.
4: Все верно. Делалось все в рамках обезопасить и повысить комфорт посетителям в том числе. Ну и внешний вид, конечно же, играет роль, потому что людям все равно эмоции вызывают. Ты видишь что-то красивое, яркое, насыщенное. Вот. Банный комплекс также у нас преобразился. Мы сменили устаревшие там вещи, изменения произошли в потолки, поменяли освещение, изменили способ освещения, плюс изменили холл четырех бань, который вам понравился, где проходят у нас коллективные парения.
3: Да, Леша как раз подошел к моей любимой теме.
2: Да, я знаю.
3: Это
2: термы.
3: Термы, да.
2: Настя, ты видишь, насколько хорошо знаешь, что Настя, знаете, у нас такой человек, она может приехать в аквапарк, вообще не заходить в воду,
3: а просто в халате сразу.
2: Сразу отдыхать. Ну, то есть это и есть настоящий дикий инстинкт.
3: Да. Алексей, расскажи, что изменилось в термальной зоне. Буквально в пару
4: предложений. Это изменилось, да. Мы немного изменили потолки, сделали более прижатый свет, то есть не такой яркий, трепещий. Ну, то есть это такая атмосфера...
2: Релакс.
4: Стала релакса, да, то есть она не такая яркая, гнетущая, ты находишься в расслабляющем позиции, то есть ты заходишь в эту зону, и она более теплая стала, то есть по-другому даже чувствуется эта территория. Плюс ушли от таких ярких белых стен, грубо говоря, в более темные оттенки, чтобы тоже глаз расслаблялся, а не видел этот белое покрытие везде.
2: Так, мы переходим к главной новости для тех, кто не просто любит поплавать, а еще и потанцевать под музыку. Мы хотим узнать все, что нас ждет 25 сентября. Особенно для тех людей, кто не просто хочет быть приличным человеком в пятницу, а выпустить своего внутреннего тигра.
3: Прийти в леопардовом.
4: Да, внутренний. У каждого свой зверь сидит внутри.
2: Почему именно дикий? Почему инстинкт?
4: Давайте уже серьезно. Этот человек все-таки такой, у него есть скрытые животные желания вырваться, оторваться, повеселиться.
2: Пятницу святое дело.
3: Как
2: выпустить всех зверей.
3: У меня этот инстинкт уже с самого начала передачи. У меня прям он вырывается из меня.
4: Пришли к тому, что человек должен, когда отдыхать по полной, на всю катушку, то есть выпустить внутреннего зверя. Поэтому тематика следующей иконочки, которая будет в эту пятницу с 10 часов вечера до 3 часов ночи, это именно дикий инстинкт.
3: 25 сентября уже в эту пятницу большая акваночь, дикий инстинкт. А я не могу дождаться, у меня этот тигр, он просто рвется наружу.
2: Дикая кошечка. Да, что будет происходить, собственно, с 22.00 в нашем любимом аквапарке?
3: Какая концепция этой ночи?
4: Да, это уже 7-я, получается, акваночь в этом году. Кто был на акваночах, знает примерный смысл наших акваночей. Это вечеринка внутри аквапарка, то есть ставится сценический студийный свет, студийная музыка, сцена, делаются задники, все это в неоне светится. У нас есть го-го, у нас есть ведущий, у нас есть MC, у нас есть диджей. Все это в формате вечеринки, плюс ночные парения, которые, собственно, у нас проводятся в трех банях, плюс у нас зона VIP. Зона горок, все это работает, все это светится, ярко, цвет приглушен, видны только прожекторы, лазеры и неон. Это такой формат вечеринки.
3: Леш, скажи, а какой дресс-код?
4: Дресс-код — это все животные принты, то есть это леопард, это там тигры, расцветка змеиная и так далее. То есть желательно людям, это не обязательный дресс-код, это пожелательный дресс-код, чтобы быть в тему этой вечеринки именно животные принты.
3: В ушках можно, как мы с Ксенией?
4: Конечно.
2: Можно включить, посмотреть прямой эфир и посмотреть ближайший дресс-код. Да. Прямо сейчас мы его демонстрируем активно. Да.
3: Дорогие слушатели, мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Вы, пожалуйста, не переключайтесь, слушайте нас после рекламы, потому что мы вам расскажем о самом главном. Это о тарифах и, конечно же, будет наш Блонди Блиц.

0: Деньги в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-681.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на наборы конфет.
3: Подробности в магазинах «Быстроном».
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
5: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где?
9: В радиотехнике! Техники!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
10: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
11: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
12: «Додо».
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
18: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
19: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
2: И зависти.
19: Значит, вместо обеда в «Приз».
10: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
0: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Что в «Дота-пицце» есть, кроме пиццы?
21: «Додстер».
22: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо пицце».
23: Легендарно.
24: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
25: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
26: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Деньги в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
2: Дорогие слушатели, всем привет! И снова мы с вами, блондинки в городе. И кто только к нам подключился, в нашей студии гость, представитель новосибирского аквапарка, самого крупного крытого аквапарка в России, Алексей Никаноров. И мы разговариваем про предстоящую акваночь, которая состоится 25 сентября, уже в эту пятницу. Дикий инстинкт.
3: Да, и у меня сразу к Алексею вопрос, что будет происходить? То есть какая-то будет программа, пенный праздник? Что будет? Мы хотим знать все в подробности.
4: Берем среднестатистический клуб города Новосибирска, вырезаем оттуда море алкоголя и пьяных безумных людей, вот, и переносим всю эту вот пляжную вечеринку, грубо говоря, устраиваем в аквапарке. Первое, что будет в аквапарке? Это, как всегда, это музыка, танцы, веселье, отрыв до глубокой ночи, до 3 часов ночи у нас это все проводится. Включено, ну то есть, если прийти в обычный клуб, что мы видим? Сцену, звук, свет, музыка, диджей, ведущий, гоу-гоу. Все это будет в наборе у нас в аквапарке. Ну, вечеринка в аквапарке, это вот особенно сейчас, в сентябре, это для тех, кто летом посещал пляжные вечеринки, соскучился по ним очень сильно, это надо идти к нам.
3: Соскучился по воде, да?
4: Да, конечно.
3: Ну... А у меня сразу, мой сразу коронный, любимый вопрос из эфира в эфир, будут ли работать горки ночью?
4: Как и всегда, на каждой акваночи горки будут, конечно же, работать в полном составе, кроме детской зоны акваплей. Вот. Это единственная зона, которая в аквапарке ночью не работает у нас на ночных сеансах, таких как релакс как раз и акваночь.
2: Будут ли работать фотографы и видеооператоры?
3: Для
2: меня это очень важный момент.
4: Да, ночью на площадке у нас на акваночи всегда работают несколько фотографов, которые, если он к вам подошел, вы можете там, он вам подскажет, в какую позе встать, как лучше сфотографироваться на каком фоне, сделать фотографии. Все это в обработке будет, то есть через некоторое время цветокоррекция в обработке, будут фотографии размещены на сайте Night Today и в том числе у нас на группах в Телеграме, запрещенном, собственно, в России, грубо говоря, в социальных сетях и в группе ВКонтакте.
2: Вот. То есть будет такой некий шоу-перформанс «Дикий инстинкт».
4: Это будет, да, вечеринка в стиле «Дикий инстинкт». Слоганом, можно сказать, «Выпусти своего дикого зверя наружу».
2: Тигра.
4: Оторвись, тигра. Ну, у кого-то тигрицу, кошка, у кого-то
2: ложки,
4: тигр.
2: Да. Львицу.
3: А вот мы с Настей в прошлый раз, когда были, был пармейстер, были коллективные парения музыкальные.
4: Конечно.
3: В этот раз что-то будет? Где нам искать Настю?
2: Что будет происходить в термальном комплексе?
4: Я думаю, что Настю мы всегда можем найти в большом хамаме. 126 квадратов, крупнейший хамам.
3: Уши будут торчать,
4: да.
3: Это
4: оттуда,
3: там Настя.
4: Оттуда будет только Настя на ноги торчать из этого хамама. Я оттуда не вытащу.
2: Именно там я и ложусь, всегда располагаюсь. Открою небольшой свой лайфхак. Я захожу, смотрю, никого нет. Все там танцуют, а я ложусь звездой.
4: Одна на камне.
2: Да.
3: Но а бочки, вот мы все лето мечтали посетить бочки по звездным небом. Сейчас мы их увидим, будут они доступны?
4: Конечно,
2: как огурчики.
3: А как огурчики можно мариноваться?
4: Я напомню, что горячие бочки, они, вот эти уличные наши, они горячей водой. То есть самое наслаждение там сидеть именно в холодную погоду. Потому что летом там, ну, просто...
3: Тебе... перепад температур.
4: Конечно, конечно. Ты находишься на прохладе, но ты находишься в горячей воде, и вот как фотография, где в Японии вот эти обезьяны в горячих источниках сидят. Вот,
2: это мы с Настей.
4: Да, выходишь вот так на улицу, смотришь, народ вот так же расслабляется, наслаждается.
2: Да.
4: Вроде на улице мороз, а ты сидишь
2: я
4: в горячей
2: бочке. Я представила, Ксюша, наши торчащие головки уши. И уши из этой бочки.
4: Да.
2: И в леопардовых купальниках.
4: Вопрос про парение. Конечно же, у нас будут ночные парения, это музыкальные парения, это релакс-парения. Они абсолютно бесплатные. Для випов у нас есть отдельная зона с вип-парениями коллективными, тоже бесплатными, включены в стоимость. Вот. Но о них позже будем разговаривать сейчас по тарифам.
2: Мне,
4: наверное,
2: хочется как раз-таки вернуть нас в суровую реальность, Ксения, и поговорить о тарифах.
3: Да, нас интересует касса, потому что звери зверями, леопард, но есть реальность – это деньги.
2: Сколько стоит дикая ночь?
4: Все Собственно, цены вы можете у нас найти на официальном сайте на аквапарке, либо в социальных сетях аквапарка.
3: А, у нас три тарифа, я
4: три
3: смотрю.
4: Три тарифа. Ну, да. Ну, как смотришь, ты знаешь о них.
3: Поподробнее.
4: Не будем обманывать.
2: Есть. Давайте расскажем нашим слушателям, чтобы они тоже знали.
4: Рассказываю для тех, кто не знает, что это такое. Вот у нас есть три вида развлечения в аквапарке на этих мероприятиях. Первый тариф – это без горок, то есть вам доступны танцпол, вам доступны все бассейны первого этажа, вам доступны джакузи первого этажа, уличные зоны и зона парений, конечно же. Это банный комплекс с 14 банями, хамамами, саунами и купелью ледяной.
2: То есть шоу-программа, грубо говоря, входит в тариф.
4: Да, это для тех, кто...
2: пришел тусить.
4: По тем или иным причинам пришел тусить, расслабляться и не хочет кататься на горках. Ему экстрим вообще не нужен, он вот на пляже ляжет и будет...
2: Это танцпол.
4: Это тариф танцпол, он стоит у нас 2000 рублей.
2: А если кто-то хочет погорячее?
4: Если кто-то хочет поразвлекаться, помимо этого еще и сходить на горках, покататься ночью в ночном аквапарке под сценический свет, под музыку, для этого есть тариф горки. Он стоит 4000 рублей с 10 часов вечера до 3 часов ночи, напоминаю. Это дешевле даже, чем дневное посещение аквапарка.
2: Леша, какие горки доступны в этом тарифе?
4: В этом доступны все горки, кроме акваплея. Могу их перечислить. Это у нас, конечно же, горка Торнадо. Наверху у нас располагается площадка с четырьмя горками. Это у нас констриктор, гигантская котруба, манта и аквасферы. Чуть выше есть самая экстремальная горка, наша аквалуп, аквапетля.
3: А моя любимая?
4: Манта, я же перечислил.
3: Нет, я все, это мой триггер. Я каждый эфир про нее спрашиваю, понимаете? Я мечтаю, сижу о ней. Просто эти горки для многих, они звучат как какое-то заклинание.
2: Да.
3: Я это выучила, я знаю, на какую горку мне точно надо.
2: Аквасфера, манта, торнадо, аквалуп, констриктор.
4: Констриктор, да, это наш змея. Горка-змея витиеватая, закрытого типа. Есть еще у нас три горочки, которые располагаются на балконе второго этажа. Это у нас открытая, закрытая и семейная. Это горки ниже средней сложности, они более простые, но не надо вводить людей в заблуждение, поэтому я скажу, что открытые и закрытые, они хоть и считают простыми горками, но голову они взвинчивают знатно, потому что они очень витиеватые по своей форме.
3: А наш любимый тариф из трех букв.
2: Да, потому что есть же люди, которые приходят и говорят: ой, я просто посижу, на горке не пойду. Бывают же такие люди, и конечно, для них есть специальный тариф.
4: Для тех, кто не любит находиться в толпе, но хочет находиться в этой атмосфере и быть исключен, грубо говоря, из общей массы людей, кто там на горках развлекается, но... Давай не будем исключать, VIP тоже входит, и горки в том числе, и весь первый этаж также доступен, просто у них есть своя релакс-зона на втором этаже на балконе с видом на весь аквапарк, собственно, и на мероприятие, которое там проходит. Плюс у них своя
3: приватная
4: баня.
3: Хамам, да. Я запомнила, а полотенце?
4: Полотенце входит в аренду, да, аренда полотенца входит в VIP-билет. Плюс у нас есть welcome drink на входе для...
2: Приветственный напиток мне подходит.
4: Конечно же, входит стоимость VIP такого размещения 5000 рублей.
2: То есть приватная баня, хамам, как бы цена достаточная, я считаю, адекватная, а входит много-много чего. Пришел мокрый, а ушел VIP. А групповое парение входит в стоимость или за дикий пар нужно оплачивать отдельно?
4: Нет, все парения коллективные, групповые, они у нас входят в стоимость путевок. Они проводятся каждые полчаса в двух банях на первом этаже. И каждый час они проводятся для VIP-ов на втором этаже в отдельной индивидуальной бане.
2: Алексей, смотри, мы правильно поняли, да, что 2000 это как первое отношение. Все, там есть все необходимое.
3: Мы все про мужчин, все про свое.
2: Да. Бассейн, музыка, термы, но не горки, получается.
4: Да, не мужчины.
2: Да.
3: 4000.
2: 4000 это уже отношение посерьезнее. Там и бассейн, и горки, и танцпол.
4: Да.
2: А вот 5000 – это уже VIP с перспективой на комфортное будущее.
3: На свадьбу? Там уже и отдельная зона, и шезлонги, и полотенца, и напитки. И мужчина – это уже, то есть не просто, да, пришел на свидание, а уже практически жених.
4: Да.
2: Да.
4: Можно так сказать.
2: Можно знакомить с мамой.
3: Да, Леш, ну вот если, в принципе, нам про тарифы дальше говорить, я все-таки не понимаю. Произошел ремонт, аквапарк новый, обновленный. Это как-то сказывается вот на ценообразовании? Поменялись ли цены как-то, может быть, днем, вот если я захочу прийти?
4: Есть. Произошли небольшие изменения в тарифной сетке. Мы, да, их не обсуждали с вами, еще до этого не говорил. У нас произошли изменения по, собственно, по правилам в аквапарке. У нас было ограничение до 8 лет на горке. Сейчас это ограничение на многих горках ушло. У нас сделали по росту на некоторые горки.
2: Как здорово, потому что это боль многих родителей.
4: Все
2: на самом
4: верно.
2: Деле. Дорогие слушатели, если вы нас слышите, бегом в аквапарк, хватаем детей, потому что на самом деле мне давали обратную связь, и многие говорили, очень обидно, когда ребенок хочет прокатиться и по росту.
4: Да, это
2: проходит.
4: Требование безопасности. Есть дети, которые при своем росте, грубо говоря, малого возраста, но, по сути, для них уже она безопасная становится, ну, допустимая к спуску. Вот, а есть обратная ситуация, когда есть люди старше, там, 10-летние, но они не достают, и им сложнее, то есть у них они не подходят по требованиям правил аквапарка. Поэтому у нас сейчас произошло изменение, у нас тарифная сетка поменялась, то есть у нас начальное было от 4 до 7 лет, сейчас у нас самый низкостоимочный продукт, грубо говоря, это от 4 до 13 лет. У нас разделились на детей, подростков и взрослых.
3: Вот. Ну, изменения как бы произошли, но тарифы остались очень доступными. И я так понимаю, искать нам их онлайн в кассах.
4: Конечно,
3: аквапарка.
4: Можно,
2: на сайте.
4: Да, можно посмотреть на социальных сетях, да, аквапарка плюс сайт. И

0: которую 25 сентября уже придет на «Дикий инстинкт» и впервые, может быть, решит выпустить своего внутреннего тигра.
1: Нужно устройство, чтобы поддерживать челюсть. Если человек первый раз заходит в аквапарк, чаще всего это удивление, непонимание объемов этого помещения. Ну, вы сами знаете, как это выглядит. Вот, и да, ну, просто не дать выход эмоциям чересчур, через край, когда человек вообще сходит с ума от того, куда он попадает.
2: Дорогие слушатели, уже 25 сентября «Акваночь», «Дикий инстинкт», начало в 10 часов, мероприятие.
0: До 3 утра.
2: Да, мероприятие. Обратите внимание, 18+, строго запрещено для детей. Дресс-код, животные принты, черное, золото, зебра, леопард и тигр.
0: Короче, достаем из шкафа все, что на что ругалась мама, и спрашиваю, ты действительно будешь это носить?
2: Да, я буду это одевать 25 сентября, уже в эту пятницу.
0: С нами был Алексей Никаноров и «Блондинки в городе». Я, Ксения Команова и Анастасия Глинская. Мы всем шлем наши аквачмоки. Увидимся в аквапарке.
2: Всем пока.
1: Пока-пока.
0: Пока.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас несколько слов о погоде на завтра, четверг, 24 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе осадков не будет. Ветер ожидаем северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: пробки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас будем говорить о дорожной обстановке в городе. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Все-таки придется постоять нашим автомобилистам, например, на улице Тайгинская, если вы прямо сейчас въезжаете, заезжаете от Восточного шоссе на Богдана Хмельницкого. Кстати, что касается Богдана Хмельницкого, ситуация тоже напряженная. От улицы Танковой, от улицы Залесского, далее до улицы Писемского в обе стороны. Заторы и пересекающие улицы. Также сейчас там движение затруднено. Это и Учительская, и 25 лет октября. Давайте посмотрим, что еще происходит. Кто-то хочет объехать по Александра Невского, там тоже не получается. На Залесского затор в обе стороны от улицы Северной до Дуси Ковальчук. Также на Танковой. Даже, знаете ли, примерно начинается от улицы Писарева. Поехали дальше, посмотрим, что происходит в городе чуть выше Георгия Каланды. Съехать на Объединение очень сложно, на Окружную улицу. На Мачищинском шоссе пересечение с улицей Жуковского, с улицей Аэропорт. Также движение затруднено. На Дуси Ковальчук пересечение с улицей Нарымской, с улицей Плановой. В обе стороны заторы, скопление автомобилей также вижу на Красном проспекте. На всей протяженности практически от площади Будагова до площади Калинина, и там дальше по Красному проспекту до Мачищинского шоссе придется постоять. В Дзержинском районе ситуация такая же, красным очерчена, но если смотреть на карту. Проспект Дзержинского, улица Волочаевская, сложно на перекрестке, и также сейчас на Трикотажной придется постоять. А если еще покатаемся по Дзержинскому району, на Никитина, на Гусинобродском шоссе тоже сейчас такая ситуация сложная. А что касается ипподрома, улицы от площади Будагова до улицы Военной придется постоять. И от Фрунзе также до Военной. Кстати, на Военной скопление автомобилей до улицы Орджоникидзе примерно, от Покатной. Все здесь в автомобилях. Соблюдайте ПДД, кстати. Поехали дальше на Большевистскую улицу. От Речного вокзала здесь, кстати, затор. И ДТП на Большевистской целых два в сторону Речного вокзала от Бугринского моста. Что касается съезда с Бугринского моста на правом берегу, Днепрогрессовской начинается затор и до конца, до Речного вокзала. По мостам прокатимся, на Бугринском все свободно, съехать сложно на Ватутино, потому что на пересечении с Немировича-Данченко скопление автомобилей. Едем дальше. Октябрьский мост полностью свободен, съехать сложно на Немировича-Данченко. Опять-таки, как уже говорила, пересечение с улицей Ватутино и пересечение с Сибиряков-Гвардейцев. Ситуация сложная, дополняется двумя ДТП, значки указаны. На Центральном мосту все свободно, Димитровский также свободен, но только на правый берег. На левом от аквапарка затор до площади Энергетиков. Здесь же улица Широкая, здесь же улица Станиславского. Сложно, придется ехать немного медленнее. Поедем дальше, где и самое основное скопление автомобилей, так это улица Сибиряков-Гвардейцев от Немировича-Данченко в обе стороны до площади Кирова. Ну и от площади Кирова на Петухово до Советского шоссе также придется какое-то время потерять. Если вы, кстати, на Толмачевском шоссе сейчас Тещин язык, знаете, там сейчас заторы. Также вижу скопление автомобилей на Ордынском шоссе. Подъезжая к улице Петухова, придется задержаться. Ну и, конечно, стабильная, традиционная в это время пробка на станционные пересечения со второй станционной Невельского, Порт-Артурская. Что остается делать нам? Соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, интервал. И, конечно, всем желаю удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
1: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Английский для детей Level 11.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами. Додо.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
13: «Додо».
14: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 01 31.
15: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
16: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор. Детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
19: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Баба-яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

друзья, пришло время сменить музыку на информацию. На радио Юнитон и то, и другое активно меняется. И прямо сейчас, через несколько мгновений, сверив часы, мы с вами будем новости слушать. Итак, поехали в новый час. 6 вечера в Новосибирске.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: А вот и новости. Свежий выпуск актуальной информации. Здесь на радио «Юнитон» представит Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Новосибирской области. По данным системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в некоторых районах обстановка не изменится до 25 сентября. Граждан призывают быть особенно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Первую в России башню невесомости возведут в Новосибирске. Объект станет частью нового федерального исследовательского центра энергетики и механики «Соран». Башня представляет собой сооружение со специальной капсулой, которую сбрасывают с высоты около 200 метров. За несколько секунд падения в ней возникает состояние, близкое к невесомости. Проведение таких экспериментов обходится значительно дешевле, чем параболические полеты на самолетах или работа в космосе. Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Такой законопроект разработан Росфинмониторингом. При подтверждении сходства операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Если после этого не окажется причин продлить ограничения, доступ к деньгам вернут. Ставки по рыночной ипотеке до конца года могут снизиться до 15-16%. Такое мнение высказали в Госдуме, пишет издание «Газета». При этом эксперты не дают однозначного совета покупать квартиру в ближайшие месяцы или ждать снижения ставок еще год. За это время способны измениться не только условия по ипотеке, но и стоимость самого жилья, аренда, доходы семьи и доходность сбережений. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 16-18 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Даша Макарова.
1: Говорят же, счастливый человек не тот, кто большую часть своего времени занимается тем, что хотят другие, а тот, кто занимается тем, чем сам хочет. В 18 часов и 7 минут приветствую всех, кто на своем месте, на работе. И я, Даша Макарова, кстати, тоже продолжаю свою эфирную смену здесь на радио Юнитон. И этот час пусть пройдет под эгидой подарков и настроение самого-самого лучшего вечернего, потому что далее будет игра под названием «Урок музыки». Можно уже прямо сейчас начинать дозваниваться в эфирную студию по номеру 209-0507. Ну а для тех, кто просто любит слушать радио, для вас музыка приятная. И, вы знаете, даже некоторая подборка музыкальная готова у меня до того, как в эфир выйдет игра. Ручку громкости радиоприемника вправо. Это среда, 23 сентября. Вы на радио Юнитон. Пусть сегодня все получится.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Очень обаятельная и привлекательная.
0: FM 107.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: А не поиграть ли нам в 18 часов и 15 минут, а поиграть? Потому что игра «Урок музыки» вот-вот уже началась. Позывные услышали, а это значит, нужно позвонить 209-0507. Для того, чтобы определить правду, я скажу вам про что-то музыкальное или же выдумку. 209-0507, телефон прямого эфира, а пока вы дозваниваетесь, я... Вот звонок уже. Посмотрю сейчас, кто звонит. Пока вы дозваниваетесь, я расскажу, что прямо сейчас именно вы сможете выиграть 2 билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Так вот, кто же поборется сегодня за эти самые билеты на развлечения? Все, что вам нужно сделать, это всего лишь позвонить 209-0507 и ответить правильно на вопрос. Так, есть у нас уже звонок телефонный. Кто же на связи? Кто на связи, тот, видимо, немного испугался прямо сейчас. 209-0507, звоните, будем играть в эти самые минуты. Встречаю в нашем прямом эфире. А кого встречаю? Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: А как зовут вас?
3: Меня зовут Марина.
2: Марина, очень приятно. Если сейчас у вас на громкой связи радиоприемник, обязательно выключайте его, потому что слышать будете в трубке. Сделали?
3: Да.
2: Отлично. Вот теперь звук, что надо. Марин, расскажите, где находитесь, куда движетесь?
3: Я нахожусь в городе Новосибирске. Еду сейчас с работы.
2: Едете с работы. Как там обстановочка на дорогах?
3: Ну, парк, ничего, нормально пока.
2: Нормально. Главное, чтобы ваше внутреннее настроение было хорошим.
3: Настроение хорошее, погода хорошая.
2: Погода хорошая. А настроение от 1 до 10 по шкале сегодня какое у вас?
3: 9.
2: Сейчас будет 10. Готовы отвечать на вопрос?
3: Попробуем.
2: Я тоже готова задавать вам вопрос. Сегодня наш музыкальный вопрос будет касаться Тины Тернер. В 1988 году за роль в романтической комедии «Во власти луны» певица Тина Тернер получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Как вы думаете, это правда или вымысел?
3: Я думаю, что нет.
2: Думаете, что нет, что? Нет, неправда или нет, не вымысел?
3: Что это неправда?
2: Вы считаете, что это неправда? Не могла Тина Тернер получить «Оскар» за этот фильм?
3: Нет.
2: Нет или да?
3: Нет, да.
2: Нет, не могла,
3: да.
2: Или да,
3: могла,
2: не, или да,
3: могла.
2: Не могла?
3: Могла.
2: Могла. Не, подождите, нужно еще раз услышать, видимо, новость эту, да, этот факт. В 1988 году за роль в романтической комедии «Во власти луны» певица Тина Тернер получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Это правда или вымысел?
3: Вымысел.
2: Точно?
3: Раз. Еще раз, попытку можно.
2: Что? Нет, просто переспрашиваю, потому что связь плохая, хочется точно получить ответ на вопрос.
3: Это правда. И это вы... правда.
2: Но вы ведь раньше считали, что вымысел.
3: Ну, я думаю, что правда. А все-таки вы... она именно как певица, наверное, не как актриса. Поэтому я сомневаюсь из-за этого.
2: Так, получается, что Тина Тернер могла получить «Оскар» за этот фильм или не могла?
3: Не могла.
2: То есть, получается, моя новость – это вымысел?
3: Вымысел.
2: Или правда?
3: Вымысел.
2: Правда вымысел?
3: Вымысел.
2: Вы считаете, что вымысел, верно?
3: Верно.
2: Смотрите потом, чтобы не жалели. Вымысел, значит, говорите. Это правильный ответ, да. «Оскар» в такой номинации за фильм «Во власти луны», он, кстати, предназначен для зрителей старше 6 лет, если будете смотреть, получила не Тина Тернер, а певица Шер. Вот так-то. Представьте, теперь вы знаете о фильме, о Шер, о Тине Тернер и еще 2 билета в центр развлечений «Квантум» и «Аполло» для вас. Пусть настроение будет 10 из 10, а лучше на 107 FM.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
3: Новая квартира?
2: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
4: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
6: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
7: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.

0: круглосуточно. ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
1: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
6: Где-где?
7: В радиотехнике!
5: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
10: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чипсы.
12: Подробности в магазинах «Быстроном».
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
15: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
16: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
17: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
18: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
20: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
21: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Заговорить на английском. Level 11.
23: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
24: Дотстер.
25: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
26: Легендарно.
27: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас в нашем городе около 13 градусов тепла и прогноз погоды на четверг, 24 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в городе осадков не будет. Ветер ожидаем северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем до 18 градусов тепла.

Вот клан «Карусель». Продолжаем эфир радио «Юнитон». И в том числе продолжается рабочий вечер у многих. И, кстати, про бодрость тоже нужно не забывать. Можно позволить себе кофе и не обязательно его пить. Можно просто вдыхать аромат. Ученые выяснили, что это очень снижает тревогу и еще сил придает. Конечно же, нельзя не сказать о том, что все это вдыхание кофейного аромата должно проходить под музыку радио «Юнитон». И, кстати, «Леди Гага» разбавит наше вечернее настроение среды. Далее на 107 FM

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.
4: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
10: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
11: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
12: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Каникулы в Китае. Level 11.
14: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
15: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
16: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
17: «Додо».
18: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
19: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
20: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
22: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
23: Морский продукт для людей с широкой душой.
24: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
25: Держи дистанцию 3 секунды.
26: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
3: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске начинается отопительный сезон. Первоочередников, это детсады, школы и больницы, должны подключить не позднее 27 сентября. Подача тепла в жилые дома пройдет в 4 приема в период с 28 сентября по 16 октября. На каждом этапе запланировано время на регулирование параметров работы системы. Затем отопление получат промышленные, общественные здания и остальные объекты. В Новосибирске назначена дата очередного общегородского субботника. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, он состоится 3 октября. Градоначальник подчеркнул, что лично примет участие в уборке и хотел бы, чтобы к ней присоединились руководители различных уровней, директора предприятий и председатели ТОС. Незначительный рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Новосибирской области за последнюю неделю. Случаев гриппа не отмечено, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты по-прежнему советуют новосибирцам сделать прививку до начала эпидемического сезона. Бесплатную вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. В Новосибирске четверть домов построены только за последние 25 лет. Такой информацией поделились аналитики ЦИАНа. Цифра немного выше, чем в среднем по России, причем исследование велось лишь по городам-миллионникам. Рекордсменом по доле новых домов признан Краснодар, их там 56%. Последнюю строчку занимает Нижний Новгород с 12%. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 16-18 градусов выше 0. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: 19:05 в Новосибирске. Время хороших новостей на радио Юнитон. Короткие путешествия, оказывается, повышают качество жизни. Так что те, у кого рабочий день уже к концу подошел, к финалу, как раз ощущают на себе тему путешествий, потому что движутся домой. Но, добираясь из пункта А в пункт Б, помните, что есть еще и другие буквы, значит, есть возможность заехать, например, в пункт С, в пункт доставки товаров, например, забрать что-то приятное. В общем, пусть ваши путешествия, хоть и небольшие, но такие постоянные, с понедельника по пятницу, станут лучше под музыку радио Юнитон, а я, Даша Макарова, ставлю для вас эту музыку еще в течение целого часа. One Republic, а студио далее, и еще порция хороших новостей тоже будет.
2: Вы слушаете радио Юнитон. Диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем еще раз привет! Если вы слышите позывные программы «Вот это поворот», значит, далее будут хорошие новости. Дарья Макарова, как всегда, с вами. Поехали! Расскажу, как во время своего 7-дневного круиза один спортсмен пробежал целых 7 марафонов. Шотландский бегун Пол Мэнсон не отдыхал, отправившись в круиз по Средиземному морю, а бегал. Он заранее составил маршруты по тем городам, в которых ему предстояло побывать. В итоге за неделю круиза, это 7 дней, он пробежал 7 марафонов. Где? В Риме, Неаполе и на Сицилии, Италия. В Котере, это Черногория, на Корфу и в Катакалоне, это Греция. В тот день, когда лайнер не заходил в порт, неутомимый мужчина совершал забег на беговой дорожке. Пол рассказал, что круизные марафоны длились дольше обычных, потому что в пути он то и дело осматривал достопримечательности, делал фото, снимал видео, ну и, возможно, просил кого-то себя пофотографировать, поснимать, и, видимо, за такими людьми ему тоже приходилось побегать.
0: Вот это поворот!

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: С 21 по 27 сентября в бутике Монако грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик Монако на Советской 51.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 24 и 25 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40%. На виноград.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
12: «Дотстер».
13: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
14: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
15: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
16: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
17: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
18: Шеф, нам снова повышают аренду.
19: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
20: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
22: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
23: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкет зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
24: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
0: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
1: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
2: Додо.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
25: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: погода на радио Юнитон.
1: Слушайте, холодает немного, плюс 12 градусов в эти самые минуты, показывает термометр, студийный термометр радио Юнитон. Прямо сейчас в нашем городе плюс 12 всего лишь, и уже готов прогноз погоды на завтра, четверг, 24 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в городе осадков не будет. Ветер ожидаем северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, так что одевайтесь теплее, если собираетесь на ночь. Променад, а завтра днем до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Говорят же, что коллективный сон в рабочее время укрепляет корпоративный дух. Но если в 19 часов и 39 минут вы уже освободились от своих рабочих обязанностей, то предлагаю отдыхать не спя. Предлагаю отдыхать активно под музыку радио Юнитон, где бы вы сейчас ни находились. Если чувствуете уже повышение настроения, обязательно этим настроением нужно поделиться с кем-то. Улыбнитесь тому, кто в пробке. Да, посмотрите. Вот. Возможно, кто-то смотрит на вас в ответ. Или позвоните другу.
1: Радио нашего города.

0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
1: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
2: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. Додо.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
10: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. Оберген 319-547-600-187-251.
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
3: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
7: «Додо».
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: поспорила бы. Люди любят не камни, люди любят, когда рабочий день заканчивается, когда вроде ничего не надо делать такого обязательного, можно куда-то поехать, с кем-то встретиться, хорошо провести вечер для того, чтобы подзарядиться энергией на завтрашний день. Я, Даша Макарова, в эти минуты завершаю свою эфирную смену, только лишь на сегодня. Услышимся в ближайшем будущем. Всем отличного вечера под музыку проекта «Танцпол». Кстати, эстафетную палочку передаю Алексею Куприянцеву. Даша Макарова была с вами. Всем счастливо. Пока. 8 вечера в нашем городе.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Здорово и в ресторане. Букетсип.

0: 107FM. Радио.
1: Реклама. На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
4: Реклама. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП «Емец» Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
8: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
9: Додо.
10: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
11: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
12: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
13: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
14: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас. almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.
15: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. I took the long road across

0: Танцпол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: на 107FM. Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама. Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
8: «Додо».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
11: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
12: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
13: «Додо».
14: Академгородок – это не просто район, это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы, это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
15: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: уж. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез». Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
2: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
5: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Реклама.
1: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.

0: Подробнее о декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Мам, а мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла.

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды.
7: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
9: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
10: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
12: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем от 16 до 18 градусов тепла.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Котлетки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.

0: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Морозно, зато пятница близко. Здрасте, Пуш начинает свою работу. Доброе
2: насколько
1: утро.
2: Сколько у нас с вами, друзья, разное восприятие действительности. Мне так было наоборот сегодня.
1: Человек
2: хорошо, комфортно.
1: В шерстяной кофте сидит.
2: В шерстяной,
1: которая не выходила и не трогала машину, которая вся в не пойми в чем.
2: Нет, я трогала ручки дверей, и они просто мокрые.
1: Это не изморозь.
2: Подожди, я чувствуешь, я настаиваю, я не хочу говорить про изморозь.
1: Что это, конденсат?
2: Просто роса.
1: Да, точно.
2: Это роса была. Знаешь, летняя такая приятная, летняя. Ага. Комфортная.
1: Бабье летнее, плюс 7 градусов, друзья. Утепляйтесь, пожалуйста. Погода интересная, на мостах туманы. Туманы, и наверняка не только там.
2: Выходные будет еще холоднее. Это нас просто морально готовят, понимаете? Вот сегодня мы морально подготовимся, а завтра будем...
1: Морально будем встречать прохладные
2: погоды.
1: Кто-нибудь когда-нибудь мораль слышал за 10 лет в шоу Пушно?
2: Иногда бывает. Иногда даже что-то рождается.
1: Друзья, мы готовы узнать, как вы, с какими ощущениями врываетесь в новый день. Четверг пришел, нам можно и нужно написать.
2: Ну вот сейчас вот я открываю наши мессенджеры, а там уже Татьяна нам написала: утро доброе, а дальше как пойдет.
1: А как пойдет?
2: Вот вы чувствуете, да? Уже настрой правильный. Мне кажется, правильный. Там веселая лягушка.
1: Может, даже не пойдет, а поедет. Успевайте везде, друзья, выходите на связь. Так же, как и Татьяна, можете воспользоваться Максом. Работает Telegram и SMS. 8-983-510-107.
2: Ну а если вот так вот подмерзли немного, да, и чувствуете, что не хватает тепла в вашем организме, танцуйте. Танцуйте. Ну что, просто так, что ли, сейчас просыпайзер будем запускать? Ну нет, конечно. Ну,
1: даже
2: с целью.
1: Вот, если всем телом не получается, хотя бы левым ухом подтанцовывайте, врубайте на полную.
2: Нет, оно на подушке лежало, оно не работает.
1: Отлежало?
2: Отлежало.
1: Давайте, чтобы все не отлежало, чтобы заработало. В любом случае, двигаемся навстречу новому дню. Четверг пришел, 24 сентября.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна!

0: Точное время на радио «Нитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Четверг пришел, 24 сентября сегодня. Здравствуйте, друзья. Это первое утреннее шоу. Получаем ваши добрые слова и пожелания.
1: Да не добрые.
0: Есть
1: я
0: разные.
1: Я в шоке.
0: Ну, началось все с доброго утра, а дальше как пойдет?
1: Я в шоке. Нет, Олеся нам написала сейчас. Добрейшего утречка, любимки. Не хочу хвастаться, а у нас вчера отопление уже дали. Дома так тепленько.
0: Ну, потом будете вентилировать вечно, форточка открытая, ну.
1: Я не поняла, нам же говорили с 28 по 16 октября.
0: Ты что, новости не смотрела?
1: Я посмотрела, что я последним уже этапом дали. Буду к 16 октября, нам сказали.
0: А включаться. Я не смотрел.
1: Я вот этот в четвертый этап попала. Ну, спасибо.
0: Шерстяные отопители, 2 штуки в наличии.
1: Меня только успокаивает то, что не только я, но еще и там центровые улицы тоже... Они тоже некоторые попали
0: последний
1: в четвертый
0: момент.
1: Этап, да. А то ж я думала, мы вот все в последний
0: Юля,
1: попали.
0: Какая Юля молодец. Я вот максимум вчера счетчиков показания подал. А чтобы вот смотреть, какие этапы нас ждут. По этапам пойдем, Юля.
1: Вот этого не надо.
0: Подключение отопления. Честно, я не знаю.
1: Ну, кстати, про счетчики, это ты правильно напомнил, друзья. Сегодня какое число?
0: 24-е.
1: Успевайте. Там же наверняка с какого там, с 20 по 25-е надо подавать. Ну, все как положено, да? А то потом вам начислят по общему. Иногда это выходит выгоднее, чем по счетчику.
0: Чем по своему.
1: Потому что есть вот это вот желающие каждый день по 3 раза